0: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа.
1: 104.1 FM.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: В Перми 7 часов утра. Вы слушаете радио «Альфа». Спонсор выпуска новостей ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Российские компании и сотрудники могут по взаимному согласию перейти как на 4-дневную, так и на 6-дневную рабочую неделю. Об этом РИА Новости заявил министр труда Антон Котяков. По его словам, действующее трудовое законодательство позволяет гибко регулировать режим занятости. Подходящий график можно закрепить в коллективном договоре или согласовать с конкретным работником. Котяков отметил, что каждая компания может самостоятельно выбрать формат работы, который ей подходит. Крупнейшие российские банки повысили ставки по краткосрочным вкладам, несмотря на снижение ключевой ставки, об этом пишет РБК со ссылкой на данные аналитиков. Средняя максимальная ставка по депозитам на 3 месяца в 10 крупнейших банках выросла до 13,35% годовых. При этом вклады на более долгий срок, наоборот, стали немного менее доходными. Ставки по депозитам на полгода снизились до 13%, а по годовым вкладам до 12% годовых. Минздрав анонсировал обновленный порядок выдачи медсправок и заключений. С 1 сентября их смогут получить не только сами пациенты, но также их родители, братья и сестры. Новый приказ министерства вводит понятие «близкие родственники», а также возможность передачи документов иным лицам. Медицинские заключения разрешат выдавать в произвольной форме, если этого не запрещает закон. Также не нужно будет получать согласие лица на выдачу справки в электронном виде. Как пишет РИА Новости, справки и заключения теперь можно будет получить только при условии, что соответствующая информация уже содержится в медицинской документации пациента. Ученые Пермского политеха попытались спрогнозировать победителей чемпионата мира по футболу с помощью искусственного интеллекта. Три разные модели назвали фаворитом турнира сборную Франции. Один алгоритм опирался на уже сыгранные матчи результаты французов на групповом этапе, другой учитывал больше факторов, в том числе букмекерские оценки, компьютерные симуляции и прогнозы, которые ранее использовались на чемпионатах мира. При этом специалисты подчеркивают, относиться к таким расчетам слишком серьезно не стоит. В футболе всегда остается место случайности, которое может изменить ход турнира. Россияне все чаще покупают кормовые добавки для домашних животных. За первые 4 месяца этого года на них потратили около 2 миллиардов рублей. Это на 14% больше, чем за тот же период прошлого года, пишет Коммерсант. Речь идет, например, о пробиотиках, омега-3 и комплексах для суставов. Раньше их приобретали, когда у питомца уже возникали проблемы со здоровьем. Теперь владельцы животных все чаще покупают такие средства регулярно. По мнению экспертов, рост спроса связан с увеличением доли домохозяйств питомцами и гуманного отношения к ним. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 18 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Возможен дождь, ветер переменных направлений, слабая температура воздуха до плюс 26.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
8: Для слушателей старше 12 лет.

7.11, время Пермское, вы слушаете радио Альфа, 7.07.2026, вторник сегодня. Как вам вчерашний природный кондиционер? Мне кажется, то, что надо было под конец дня как раз таки сбить эту самую жару. И вот, пожалуйста, стало посвежее. Правда, сегодня до плюс 27, и это ощущаемая температура, потому что влажность достаточно большая и возможен дождь. Сейчас уже плюс 18 градусов. С вами Антон Нагибин, легкого пробуждения.

0: 7.16, время Пермское, вы слушаете радио Альфа. Загруженность дорог минимальная. Машины, правда, туда-сюда снуют в поисках чего-то. Мы сами знаем, чего. 2 балла из 10 по версии Яндекс.Карт. Впереди гороскоп, лунный календарь и еще будут новости со всего света. Sony решила отказаться от дисков для своей игровой приставки.
1: Радио Альфа, 104.1 FM.

0: Если вам хочется переложить какие-то свои обязанности на кого-то другого, астрологи подходят как нельзя лучше. Луна убывает, 22-й лунный день находится в знаке Овна, и вот эти самые люди рекомендуют сегодня избегать важных решений крупных финансовых операций. Ну, может, вам так будет легче. А сейчас гороскоп от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, вы увидите первые последствия выбора, сделанного накануне. Это позволит вам скорректировать направление. Тельцы, при договоренностях и подписании бумаг стоит учитывать риск искажений и неверных интерпретаций. Проверяйте все несколько раз. Близнецы, не стоит принимать решения, связанных с карьерой и жильем. Ситуация может измениться. Раки, выбирайте знакомые задачи и знакомые методы их выполнения. Так вы избежите ошибок и сделаете все в срок. Львы. Неудачный день для утверждения планов, особенно окончательных. Вскоре окажется, что они совсем не оптимальные. Девы. Ваше мастерство может пострадать от напрасных фантазий. Вы можете взяться за то, чего не в состоянии сделать. Весы. Возможно, чрезмерные траты. Не ведитесь на лесть и излишне вдохновляющие истории. Скорпионы. Ситуация остается управляемой, но может быстро перерасти в хаос, если вы поддадитесь эмоциям. Осторожней. Стрельцы. Возможно, нештатные ситуации и неожиданные повороты событий. Запланированные дела, скорее всего, придется отложить или сильно урезать. Козероги. Не пытайтесь угодить сразу всем. Попытка удержать статус-кво любой ценой приведет к тому, что вся система даст серьезную трещину. Водолеи. Ваши мысли будут недостаточно ясны для того, чтобы заключать сделки или договариваться на долгий срок. Такие дела лучше перенести. Рыбы. Возможны неловкие моменты с коллегами или людьми, которые вам симпатичны. Это день смущения и переоценки собственных способностей.
1: Радио «Альфа».

Есть вещи, которые мы с вами изменить не можем, поэтому эта песня как раз-таки напоминает. Нужно расслабиться хотя бы на несколько минут, пока звучит этот трек So Easy на 104.1 FM. Оливия Дин, сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.

0: полтора миллиона консолей, и больше половины – это PlayStation. По данным ВЦИОМ, видеоиграми у нас увлечены около 40% взрослых. Примерно 6 миллионов играют именно в приставки, и в основном это финансово стабильные мужчины. Среди игр лидируют дорогие сюжетные хиты, которые любят собирать в коллекции. Grand Theft Auto 5, Ведьмак 3, Red Dead Redemption и футбольная серия FC.
1: Радио Альфа. Yeah!

0: Вы слушаете Радио Альфа, 7 часов 29 минут, время Пермское. Интересно, кстати, что вчера был самый жаркий день с начала лета. То есть в Прикамье впервые была пройдена отметка плюс 30 градусов. Причем сразу же на многих метеостанциях, где было жарче всего. Об этом чуть попозже расскажу. Это, кстати, данные ГИС-центра ПГНИО. Ну а прямо сейчас Зараб Ахметов с новостями, а потом поговорим о текущей погоде.
1: Здравствуйте. Американский лидер Дональд Трамп планирует поговорить по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции, где пройдет саммит НАТО, сообщает Reuters. Мигрантов смогут выдворять из России за дискриминацию с их стороны. Кроме того, основанием может стать неповиновение законным требованиям российских пограничников. Об этом сообщили в Госдуме. Фронтмен легендарной британской группы Rolling Stones Мик Джаггер признался, что обращался к словарю рифм при написании песен. Об этом он рассказал в интервью изданию Sunday Times. Зараб Ахметов.

0: метов службы информации.
1: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Гудвин». В Перми сейчас плюс 18 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, возможен дождь, ветер переменных направлений, слабая температура воздуха до плюс 26.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

Акуна Матата, друзья. Да, все, что можно сказать на сегодняшний день. Но это не то, чтобы я недавно смотрел «Король Лев». Сегодня просто день языка суахили, да. На суахили говорят свыше 200 миллионов человек. Во многих частях Африки он входит в десятку самых распространенных языков мира. Спорим, что вы об этом не знали. Вот, ну, я бы, крайне точно не знал. Самая известная фраза на суахили как раз-таки «Акуна Матата» из мультфильма «Король Лев». Она означает «без проблем». И это для меня тоже открытие. Я думал, что это какая-то выдумка, но нет. День киберспорта в России отмечает сегодня, а еще день образования авиалесоохраны России. Но есть еще всемирное событие, посвящено оно шоколаду. И в исторических фактах чуть подробнее об этом поговорим через 7 минут.

0: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оценивают всего лишь 3 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт. Серьезных каких-то заторов нет. Вам всем удачи в пути.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7.07 сегодня. Вы слушаете радио Альфа. В Перми 7.50. И сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. Спонсор выпуска ООО «Секреты красоты» продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 июля – Всемирный день шоколада. Считается, что в эту дату, в 1550 году, в Испанию из Америки привезли первую партию шоколада. Впрочем, праздник отмечают еще трижды в году – 11 июля, 13 сентября и 29 ноября. Какао или шоколадное дерево культивировали еще 3000 лет назад в Америке. Майя готовили из его плодов напиток богов. Какао-бобы считались ценными, и их использовали и как валюту. Расплачивались за еду, одежду, оружие и даже за рабов. Так, в середине 16 века в Никарагуа кролик стоил 10 какао-бобов, а раб – 100. У такой валюты были подделки. Мошенники вынимали из бобов начинку и заполняли оболочку глиной. И на рынках торговцы проверяли какао-бобы на зуб. Совсем как монеты из металла. Но все же полноценной валютой какао-бобы не были. Диетологи говорят, горький шоколад в небольших дозировках полезен. Он содержит железо, магний, медь и марганец и может снижать уровень общего холестерина и кровяное давление, но без вреда можно съесть не более 50 граммов в день. А вот в белом шоколаде какао-порошка нет. Его делают из какао-масла, молочных продуктов и сахара.
4: Шика-шоколадки, шика-шоколадки, нам живется весело и сладко.
5: Реклама. Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
6: Радио «Альфа».

Сколько россиян этим летом планируют устроить себе цифровой детокс, то есть не пользоваться вообще никакими гаджетами? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио Альфа. И по традиции, в финале, кажется, 60 минутки, у нас инструментальная музыка. И сейчас мы слушаем с вами Линдси Стирлинг. Это американская скрипачка, которая исполнила «Танец феи Драже». Ну, это Петр Ильич Чайковский, но только в современной обработке.

0: 7 часов и 59 минут в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. В школьную программу включили темы, связанные с искусственным интеллектом и беспилотниками. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Основы работы с ИИ школьники изучают на уроках информатики. Знакомство с дронами вошло в курс труда, а также в предмет основы безопасности и защиты Родины. Кроме того, такие занятия проводят в рамках дополнительного образования. По словам Кравцова, такие темы нужны школьникам, чтобы они с ранних лет понимали, как устроены новые технологии. Некачественное топливо может привести к проблемам в работе автомобиля, как пишет Лента.ру со ссылкой на экспертов. После заправки плохим бензином машина может терять мощность, двигатель начинает работать нестабильно, а при разгоне появляются рывки. Кроме того, может вырасти расход топлива и возникнуть сложности с запуском двигателя. Специалисты отмечают, что последствия не всегда проявляются сразу, некоторые детали могут изнашиваться быстрее обычного. При появлении таких признаков водителям советуют прекратить эксплуатацию автомобиля и обратиться на диагностику. В России для супругов, проживших в браке 50 лет и более, следует ввести единую федеральную выплату. Такое обращение на имя главы Минтруда России Антона Котякова направила председатель Совета матерей, депутат Госдумы Татьяна Буцкая, передает РИА Новости. Буцкая предложила выплачивать 20 тысяч рублей с последующей индексацией или сохранением пропорционального увеличения выплат к следующим юбилейным датам. Депутат отметила, что в отдельных регионах России такие меры уже действуют. По мнению Буцкой, это способствует укреплению института семьи, повышению общественного признания длительного брака и формирование единого подхода к поддержке семейных ценностей. Часы в сквере Василия Татищева в Перми запустили обратный отчет до 555-й годовщины, когда Чердынь присоединилась к московскому государству. 3 года назад эти часы отчитывали время до 300-летия Перми. Напомню, что 1472 год считается временем присоединения Чердыни к московскому государству. Именно от нее и ведется отчет юбилея города. Как отметил глава Чердынского округа, каждый день станет шагом к большому событию. Чем ближе дата, тем ярче будет праздник. Каждый четвертый россиянин этим летом планирует устроить цифровой детокс и временно отказаться от соцсетей. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на исследование. Еще почти треть опрошенных признались, что хотели бы на время уйти из интернета, но пока не решились. При этом почти половина респондентов заявили, что не верят в цифровой детокс и будут пользоваться соцсетями как обычно. Те, кто уже пробовал делать паузу, говорят, что это помогает отдохнуть, снизить тревожность и меньше отвлекаться на информационный шум. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 20 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, возможен дождь, ветер переменных направлений, слабая температура воздуха до плюс 27.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра и за один день. Центр металлокровли. Пермь, героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 8 часов 9 минут в Перми. Вчера, кстати, жарче всего было в Чайковском. Там было зафиксировано плюс 32,3. Это новый максимум температуры в крае с начала года, сообщает ГИС-центр ПГНИО. Но в Перми было плюс 30 градусов. Однако ощущаемая за счет высокой влажности достигла плюс 33. Сегодня чуть пониже, плюс 27 градусов. Ну а в глобальном плане июнь месяц оказался самым жарким на планете Земля. Об этом подробнее расскажем в новостях со всего света через 10 минут.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
3: Мега-распродажа в Мега-секонд-хенд. 199 рублей, 99 и 50 рублей за вещь. Только с 7 по 10 июля. Мега-секонд-хенд. ТЦ 7 Пятниц.
4: Ах, кухня!

0: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
1: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огран 106-594-783-57.
2: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
0: Утром по будням на радио «Альфа».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Спонсор игры АО «Агросила» «Птицефабрика Пермская».
6: 8.12, время Пермское. Загруженность дорог в Перми в целом минимальная, но есть кое-где проблемы. 3 балла из 10 по версии «Индекс.Карт». Например, на Карбышево от Логовой до Новогаменской улицы время проезда 11 минут. На Попова от Пушкина до Монастырска будете ехать 6. Это пока все. Вам удачи в пути.
0: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 8.16, время Пермское, вы слушаете Радио Альфа. Сейчас для вас обзор самых трендовых событий, которые обсуждают в мире. Катя Григорьева продолжит далее.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Прошедший июнь признан самым жарким за всю историю климатических наблюдений. Речь о температуре мирового океана. 21 июня ее глобальный показатель достиг рекордного 21 градуса Цельсия. При этом нагрев идет неравномерно. На севере Канады, в Средиземном море и на Балтике температура воды поднялась сразу на 8 градусов выше нормы. Главная причина – активизация феномена Эль-Ниньо в Тихом океане. Океан выбрасывает колоссальные объемы тепла в атмосферу. Из-за этого меняются траектории движения воздушных масс по всему земному шару. Для Южной Америки и Азии это означает сильнейшие муссонные дожди и наводнения, а для Австралии и Африки – экстремальную засуху, риски для урожая и дефицит пресной воды. Нагрев Балтики и Средиземноморья уже этим летом грозит уничтожением уникальных водорослей и массовой гибелью рыбы, что напрямую ударит по рыбному промыслу. Ученым пока не ясно, является ли этот скачок временным сбором или началом долгосрочной перестройки климата. Но директор программы «Коперник» по мониторингу экологии планеты Карло Бунтемпа сказал так. Эти изменения выводят планету на неизведанную территорию.
1: Радио «Альфа».

0: Гудини, или Гудини, как поет Дуа Липа на 104.1 FM. Название песни «Концепция» вдохновлены знаменитым иллюзионистом Гарри Гудини. Конечно, вспоминается его один из самых известных смертельных трюков, когда его вниз головой помещали в сосуд с водой, при этом он был полностью связан, скован и так далее. Но благодаря гибкости тела и спрятанных, кстати, отмычек небольших, он мог на радость публики выбраться из этой ловушки. Впереди новости о них через 10 минут на 104.1 FM.
1: Реклама. Жилой комплекс «Мир» на шоссе Космонавтов 309А. Что это?
2: Это пространство для активности.
1: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
2: Это пространство для детства.
1: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
2: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
1: Телефон отдела продаж 248-53-34. Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
3: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
4: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
3: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
4: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
3: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
5: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
6: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: 0+.
8: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
9: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Но кажется, что эта песня никогда не надоест. Это французская певица Zaz. Je veux. Я хочу. Вот так вот. Сейчас послушаем. Zara Bakhmetova на 104.1 FM.
1: Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской страны. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, одной из главных тем стало урегулирование на Украине. Минтранс обновил рекомендации по организации парковок в российских городах. Как пишет парламентская газета, регионам предлагают разрешить всеми

0: с 4 и более детьми бесплатно парковать не один, а 2 автомобиля. В министерстве отметили, что такая мера должна упростить жизнь многодетным семьям. В России женщины в среднем ищут работу почти 6 месяцев, мужчины – около 5. Такие данные за май приводит ТАСС со ссылкой на Росстат. Зараб Ахметов, служба информации.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «ПСК», компания «Баня в бочке». В Перми сейчас плюс 20 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, возможен дождь, ветер переменных направлений, слабый, температура воздуха до плюс 27.
2: Реклама.
3: Огонь. И приятный жар, пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 8.38, время Пермское. Всем доброе. Вы слушаете Радио Альфа. Катя Григорьева в ближайшее время с историческими фактами. И вот я подумал, ей вообще большое спасибо, знакомит нас с самыми разными событиями и, конечно же, людьми, что оставили свой след в истории. На этот раз это будет Густав Малер, великий австрийский композитор и дирижер рубежа 19-20 веков. О нем через 7 минут.
1: Реклама.
2: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня.
2: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Считайте расходы на операцию? Стоп!
2: Хрусталик-операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
1: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО 3Z. Лицензия номер LO41-001-1026-005-891-65-03-02-2022 года.
4: Ай, в этом костюме как в бане.
5: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
6: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
7: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
6: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
5: В Мэнс Луке.
8: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
9: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
2: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 4 балла из 10 по версии индекс-карты. Вот на Локомотивной скопился транспорт от Фридриха Энгельса до площади Гайдара на Попова. Тоже медленно машины едут от Пушкина до Монастырской и на Стахановской от Снайперов до Мира.
3: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 8.45 на радио Альфа, альманах истории. Спонсор выпуска ООО «Секреты красоты». Продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 июля 1860 года родился австрийский композитор, опередивший время, Густав Малер. При жизни он прославился как дирижер, а его монументальные симфонические полотна ценил лишь узкий круг поклонников. Именно Малер переместил дирижерский помост на его современное место. Раньше дирижеры стояли к оркестру спиной. Сам он говорил, что его время еще придет. Так и случилось. В наши дни оркестры стремятся обязательно играть музыку Малера. Цитата из его 10-й симфонии звучит в саундтреке фильма «Интерстеллар». А в фильме «Тар» Кейт Бланшетт играет женщину-дирижера, которая репетирует 5-ю, самую известную его симфонию. Густав Малер женился в 41 год на 22-летней Альме Шиндлер, тоже писавшей музыку, но умер от эндокардита в 51 год. Его молодая вдова прожила долгую жизнь, много раз влюблялась и выходила замуж, и всегда за таланты. Биографы прозвали ее музой 9 творцов и вдовой 4 искусств, но это другая история. Ну а Малер так любил жену, что на полях своей последней партитуры написал: «Жить и умереть для тебя, моя Альма».
4: Реклама. Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
2: Радио «Альфа».

0: Стрекаем продолжается приемная кампания в высшее учебное заведение. На примере политеха посмотрим, какие специальности самые популярные нынче. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио Альфа. Ну а после предлагаю сыграть в невероятный вопрос. Он у нас пройдет, как всегда, с 9 до 10, но призы всегда разные. На этот раз это набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа».
1: Реклама. Статус не доказывают, его выбирают. Новый дом «Ультима Сити». Новый центр твоей жизни. Квартиры бизнес-класса с отделкой под ключ. Застройщик АО «СЗ Кортрос Пермь». Подробности на сайте perm.kortros.ru или в офисе продаж на Куйбышева 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрен 106-594-783-57.
4: Смотри, Саня-то какие печи продает. У авторской работы.
5: А я к веникам его пригляделся из канадского и краснодарского дуба.
4: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
5: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
4: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
6: О, любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
7: Красота. Где ты такие нашла?
6: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
8: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
9: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453. Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников из гранита и мрамора. «Черный тюльпан» — это современное оборудование, 3D-моделирование, 10-летний опыт, быстрый и качественный монтаж на всех кладбищах города и края, а также возмещение денежных средств по льготной программе ветеранам боевых действий МВД, ФСБ, ГУФСИН. Звоните 291-95-95.
10: «Черный тюльпан». 291-95-95.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».
12: Инструментальная музыка на радио «Альфа».

0: 9:01 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон, который должен поддержать производство бензина и дизельного топлива в России, передает «Известия». Теперь правительство будет определять, какие виды топлива можно продавать на внутреннем рынке. Кроме того, нефтеперерабатывающим заводам разрешили выпускать бензин с октановым числом не ниже 92-го, смешивая прямогонный бензин с другими компонентами. Кроме того, до конца этого года продлили соглашение о модернизации крупных НПЗ. Предполагается, что это поможет увеличить выпуск топлива и обеспечить им внутренний рынок. Минпросвещение в июле планирует утвердить новый стандарт обучения для 10 и 11 классов. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Предполагается, что обновленная программа начнет действовать с 1 сентября следующего года. Главные изменения затронут точные и естественные науки. Уроки математики, физики, химии и биологии хотят сделать более прикладными, с акцентом на знания, которые могут пригодиться школьникам в будущей профессии. Кроме того, в перечень результатов обучения официально будут включать навыки работы с технологиями искусственного интеллекта. По словам Кравцова, новый стандарт должен помочь старшеклассникам лучше подготовиться к дальнейшему обучению и работе. Российские ученые разрабатывают препарат, который может снизить побочные эффекты лучевой терапии при лечении онкологических заболеваний. Об этом РИА Новости рассказал главный онколог Минздрава Андрей Каприн. Средство должно уменьшить воздействие ионизирующего излучения на здоровые ткани, пока врачи воздействуют на опухоль. По словам Каприна, такие препараты особенно важны именно для лучевой терапии. Разработка пока проходит госэкспертизы, которые должны подтвердить ее безопасность и эффективность. В Пермском политехе продолжается приемная кампания. За две недели в ВУЗ поступило более 12 тысяч заявлений от 3 тысяч абитуриентов, среди них 26 стобальников. Большая часть заявлений поступила через поступление в ВУЗ онлайн. Самой популярной у абитуриентов стало специальное строительство. На нефтегазовое дело подано 360 заявлений, на государственное и муниципальное управление 325. В ПНИПУ в этом году открыты более 3 тысяч бюджетных мест. Абитуриентам предлагается 80 образовательных программ бакалавриата, 19 специалитета и 61 магистратуры. Ученые рассказали о начале выращивания в Сочи разноцветных бананов. Кожура у них голубая, красная, черная и желтая. Как пишет Интерфакс, международная коллекция бананов завезена в экспериментальные теплицы из Индии, Вьетнама, Таиланда, Китая, Турции, Камеруна и Эквадора. Сейчас есть порядка 100 деревьев. В первый год каждый из них может дать более 10 килограммов бананов, во второй до 35 килограммов, а в третий уже 50. Первый урожай эквадорских бананов ожидается в августе этого года. Кроме того, в трех экспериментальных теплицах также выращиваются другие субтропические фрукты – авокадо, какао, сахарный тростник, гранат, киви и хурма. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. В Перми сейчас плюс 21 градус. В течение дня, по данным метеосервисов, облачно с прояснениями, возможен дождь, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 27.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
6: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
10: Радио Альфа.

0: 9 часов 9 минут. Вы слушаете Радио Альфа, как обещал ранее. Начинается невероятный вопрос, обещание, что называется, держу. Итак, все просто, правила неизменны. Есть вопрос, задаю его, кто правильно отвечает, тот и получает в подарок набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа». Очень даже актуально для этого времени года. Спонсор игры АО «Агросила», птицефабрика «Пермская». Так, внимание, вопрос. Лучшее место, чтобы спланировать будущее и осмыслить тяжелый рабочий день, четверть из нас с таким местом считает именно это. Ха, где же они думают о прошлом и будущем? Вот это да. По одному варианту, друзья. От вас принимаю вот такая сегодня особенность игры. Давайте еще раз. Лучшее место, чтобы спланировать будущее и осмыслить тяжелый рабочий день. Четверть из нас таким местом считают именно это. Где же они думают о прошлом и будущем? 257-0107 наш номер телефона. Буду ждать ваши варианты.
1: Реклама.
2: Ах, кухня!

0: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода, например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс», улица Лебедева, 34, телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
2: Вау, какой у тебя шикарный сад! Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы! Где?
3: А это что?
4: Розы на штамбе.
2: Я тоже хочу.
4: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
2: Куда ехать?
4: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
5: Лето в разгаре, и Мебелёва дарит праздник. Фестиваль «Белые ночи» уже здесь. Огромные скидки, подарки каждому, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей. Только представь, любимый диван, теплые летние вечера. Пора воплотить мечту в реальность. Фестиваль «Белые ночи» уже в Мебелёво. И главный приз ждет именно тебя. Улица Энергетика, 37.
6: Подробности об организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, месте и порядке получения в Мебелёвом центре Мебелёва. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
7: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 4 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карты. Вот на улице Малкова, Фридриха Энгельса, от шоссе Космонавтов до Локомотивной улицы есть какая-то проблема в движении, потому что время проезда 19 минут, это на 15 минут больше обычного, имейте в виду. На Локомотивной тоже задержитесь, от Фридриха Энгельса до площади Гайдара аж на 17 минут. И на этом фоне 6 минут на Комсомольском проспекте от Луначарского до Советской улицы выглядят, ну, совсем незначительно.
8: Радио «Альфа» 104.1 FM.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: 9:16, время Пермское. Вы слушаете радио Альфа. Нередный вопрос в самом разгаре. Если что, присоединяйтесь. 257-0107. Наш номер телефона, может дозвонить, свой вариант высказать. Ну, а если нет желания дозваниваться, просто вот так, знаете, параллельно сами для себя или своими коллегами участвуйте. Лучшее место, чтобы спланировать будущее и осмыслить тяжелый рабочий день. Четверть из нас таким местом считает именно это. Есть такое местечко. Где же они думают о прошлом и будущем? По одному варианту от вас жду.
1: Доброе утро. В кровати перед сном.
0: Именно там все это дело и происходит. Главное не уснуть. Отличное предположение. Да, вы помните, что у нас по одному варианту, но это не связано с кроватью.
1: Спасибо.
0: Да, спасибо вам. Пока осмысливал, случайно уснул. Здравствуйте, ваш вариант.
2: Здравствуйте. По дороге на работу в автобусе.
0: Спланировать будущее, осмыслить тяжелый рабочий день. Но вот здесь вот все-таки закралась одна ошибка, потому что осмыслить тяжелый рабочий день. Но вы вот сказали про дорогу на работу в автобусе. Ну нет, ну это не автобус в том числе.
1: Мой вариант, может быть, это душ.
0: Душ. А, вот согласен с вами, кстати, между прочим. Именно там мы и обдумываем наши планы. И, возможно, осмыслим тяжелый рабочий день, оставаясь один на один с самим собой. Но не то, то есть не душ. Вполне возможно, такой ответ есть среди опрошенных. Но четверть из нас считают вот это место вот именно самым подходящим. Здравствуйте, ваш вариант.
3: Здравствуйте, да? Меня зовут Наталья. Наш вариант. Ну, туалетная комната или баня.
0: Я знал, что кто-нибудь это скажет, да. Но вы достаточно интеллигентно это произнесли. Два варианта вы назвали, по идее, вообще по одному. Но не то и не то. 257-0107 наш номер телефона. Друзья, есть еще, конечно, место, в котором четверть из нас вот осмысливают тяжелый рабочий день или планируют свое будущее. Есть такое место, кто-то именно там это делает. 257-0107, наш номер телефона. Еще раз повторю, жду ваше предположение и напомню, что по одному варианту.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Вен, вы увидите первые последствия выбора, сделанного накануне. Это позволит вам скорректировать направление. Тельцы, при договоренностях и подписании бумаг стоит учитывать риск искажений и неверных интерпретаций. Проверяйте все несколько раз. Близнецы, не стоит принимать решения, связанных с карьерой и жильем. Ситуация может измениться. Раки, выбирайте знакомые задачи и знакомые методы их выполнения. Так вы избежите ошибок и сделаете все в срок. Львы. Неудачный день для утверждения планов, особенно окончательных. Вскоре окажется, что они совсем не оптимальные. Девы. Ваше мастерство может пострадать от напрасных фантазий. Вы можете взяться за то, чего не в состоянии сделать. Весы. Возможно, чрезмерные траты. Не ведитесь на лесть и излишне вдохновляющие истории. Скорпионы. Ситуация остается управляемой, но может быстро перерасти в хаос, если вы поддадитесь эмоциям. Осторожней. Стрельцы. Возможно, нештатные ситуации и неожиданные повороты событий. Запланированные дела, скорее всего, придется отложить или сильно урезать. Козероги, не пытайтесь угодить сразу всем. Попытка удержать статус-кво любой ценой приведет к тому, что вся система даст серьезную трещину. Водолеи, ваши мысли будут недостаточно ясны для того, чтобы заключать сделки или договариваться на долгий срок. Такие дела лучше перенести. Рыбы, возможно, неловкие моменты с коллегами или людьми, которые вам симпатичны. Это день смущения и переоценки собственных способностей.
4: Радио Альфа.

0: 9:24, вы слушаете радио «Альфа». Некоторые люди считают, что лучшее место, чтобы спланировать будущее и осмыслить тяжелый рабочий день, а это четверть из нас, это вот это самое место. Где же они думают о прошлом и будущем? По одному варианту от вас принимают. 257-0107, наш номер телефона.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Компания Sony прекращает выпуск дисков с играми для PlayStation с 28 года. И интернет буквально взорвался от обсуждений. Ведь физические копии игр остаются популярными среди многих геймеров. Причина проста. Покупая диск, люди владеют реальной вещью, в то время как в цифровом виде они приобретают лишь лицензию. Людей возмущает и экономика. Корпорации убирают из расходов печать, коробку и логистику, но продают обычную ссылку на скачивание за те же $70. На этом фоне грядущая PlayStation 6, похоже, лишится дисковода навсегда. Для России эта новость весьма актуальна. Только за прошлый год реализовано почти 1,5 миллиона консолей, и больше половины — это PlayStation. По данным ВЦИОМ, видеоиграми у нас увлечены около 40% взрослых. Примерно 6 миллионов играют именно в приставки, и в основном это финансово стабильные мужчины. Среди игр лидируют дорогие сюжетные хиты, которые любят собирать в коллекции. Grand Theft Auto 5, Ведьмак 3, Red Dead

0: качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы, шторы, аджоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
1: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.

0: виноград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерство обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

9 часов 31 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Вполне возможно, вы только что к нам присоединились, щелкая радиостанция. Может быть, сейчас наоборот перелистнете дальше. Но если останетесь, имейте в виду, у нас невероятный вопрос продолжается. Присоединяйтесь к нему, либо просто дистанционно участвуйте. Не обязательно звонить, просто между собой. 257-0107 наш номер телефона. Некоторые стесняются. Вот, например, такая есть история.

0: Стесняйтесь звонить. А лучшее место, чтобы спланировать в будущее и осмыслить тяжелый рабочий день, четверть из нас таким местом считает именно это. Вот есть такое место, где же они думают о прошлом и будущем. Уже разные варианты были названы. Баня, например, самый невероятный. Но у нас невероятный вопрос, поэтому и ответ может быть такой. Итак, по одному варианту от вас принимаю. Здравствуйте, ваш вариант.
1: По дороге с работы.
0: По дороге?
1: В машине или автобусе.
0: Нет, да, в машине или автобусе. Вот вы два варианта называете. Вы звонили и говорили, да, про автобус, по-моему?
1: Да, это я сказала, что на работу, но мне кажется, с работы, когда ты едешь, вот как раз думаешь.
0: Ну, да, только надо место конкретно назвать. Вот, у вас второй вариант – это машина, ну, автомобиль, соответственно, 25%. Четверть из нас таким местом считает именно это. Особенно сейчас, когда нужно кое-чего, кое-где ждать. И это действительно автомобиль. Это автомобиль. Да, друзья? Поздравляю.
1: Спасибо большое.
0: Слушайте, у вас есть автомобиль?
1: Да, есть.
0: И вы там обдумываете?
1: Да, очень много мыслей там возникает. Всяких разных, особенно как ты один едешь.
0: Как вас зовут? Представьте, пожалуйста.
1: Меня зовут Алла.
0: Алла, я вас поздравляю. Вам в подарок тот самый набор куриного шашлыка «Маринаде» от бренда «Важная цыпа». Расскажите, Алла, где вы сейчас находитесь, чем занимаетесь? Пару добрых слов можно передать.
1: Всем хорошего и солнечного дня на работе.
0: Прекрасно, что хочешь сказать. Спонсор игры АО «Грасила», птицефабрика «Пермская», «Важная цыпа» знает, что нужно на пикнике. Все уже придумано за вас. Осталось только пожарить. Колбаски и купаты от «Важной цыпы» понравятся всей семье, будут сочными и ароматными. Шашлык прожарится равномерно, сочно и с аппетитной золотистой корочкой. Важная цыпа – хозяйка пикника.
2: Здравствуйте. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в ближайшее время ожидается указ президента России Владимира Путина об особом статусе педагогов. Об этом министр сообщил во время рабочей поездки в Сахалинской области, встречи с учителями. Минздрав России планирует добавить в личные медицинские книжки россиян сведения о гражданстве и поле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ ведомства. Россиян в следующем году при пятидневной рабочей неделе ждут 247 рабочих дней, сообщает РИА Новости. Количество дней отдыха в предстоящем году с учетом выходных и госпраздников составит 118 дней. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Гудвин». В Перми сейчас плюс 21 градус. В течение дня, по данным метеосервисов, облачно с прояснениями, возможен дождь, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 27.
3: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: 9 часов 42 минуты, вы слушаете Радио Альфа. Есть праздники такие, которые отмечаются раза 3-4 в году. Вот один из них — это День шоколада. На этот раз он всемирный и лишний повод, чтобы в исторических фактах напомнить, кто первым решил собирать какао-бобы и делать из них ни много ни мало напиток богов. По крайней мере, так думали, например, представители племени майя. Об этом через 7 минут.
1: Реклама. Жилой комплекс «Мир» на шоссе Космонавтов 309А. Что это?
2: Это пространство для активности.
1: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
2: Это пространство для детства.
1: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
2: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
1: Телефон отдела продаж 248-53-34. Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Мега-распродажа в Мега-секонд-хенд. 199 рублей, 99 и 50 рублей за вещь. Только с 7 по 10 июля. Мега-секонд-хенд. ТЦ 7 Пятниц.
9: Выбор огромный. А он один? Спешите в дивный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 000 рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
10: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников с гравировкой, портретов, икон и памятных надписей.
12: 3D-моделирование, доставка, быстрый и качественный монтаж, установка на всех кладбищах города и края.
11: Более 9 лет на рынке ритуальных услуг.
12: Заказав памятник в компании «Черный тюльпан», вы получаете гарантию качества по низким ценам.
11: Найдете дешевле? Снизим цену. Звоните 291-95-95.
12: 291-95-95.
0: Дорожная информация на Радио Альфа. Загруженность дорог в Перми оценивается в 4 балла из 10 возможных по версии индекс-карты. Вот сегодня на Малковой Фридриха Энгельса от шоссе Космонавтов до Локомотивной улицы достаточно вязкое движение. Время проезда там 17 минут, на 14 минут больше обычного. Скорее всего, проблема в ДТП на площади Гайдара. Об этом уже сообщает Центр безопасности дорожного движения Пермского края. И в своем Макс-канале приводит фотографию. Вот уже на выезде, грубо говоря, с круга в сторону Ленина. Ну, две машины стоят. Из-за этого, скорее всего, и затор. Вам удачи в пути, учитывайте это при планировании своего маршрута.
2: Радио Альфа 104.1 FM.

0: 55 дней до осени, кстати, до календарной, до 1 сентября, либо это 8 недель, ну и, соответственно, 8 выходных парных, суббота-воскресенье. Успевайте. Не тратьте время зря. Прямо сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой, 7 июля на календаре. Спонсор выпуска ООО «Секреты красоты» продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 июля – Всемирный день шоколада. Считается, что в эту дату, в 1550 году, в Испанию из Америки привезли первую партию шоколада. Впрочем, праздник отмечают еще трижды в году – 11 июля, 13 сентября и 29 ноября. Какао или шоколадное дерево культивировали еще 3000 лет назад в Америке. Майя готовили из его плодов напиток богов. Какао-бобы считались ценными, и их использовали и как валюту. Расплачивались за еду, одежду, оружие и даже за рабов. Так, в середине 16 века в Никарагуа кролик стоил 10 какао-бобов, а раб – 100. У такой валюты были подделки. Мошенники вынимали из бобов начинку и заполняли оболочку глиной. И на рынках торговцы проверяли какао-бобы на зуб. Совсем как монеты из металла. Но все же полноценной валютой какао-бобы не были. Диетологи говорят, горький шоколад в небольших дозировках полезен. Он содержит железо, магний, медь и марганец и может снижать уровень общего холестерина и кровяное давление. Но без вреда можно съесть не более 50 граммов в день. А вот в белом шоколаде какао-порошка нет. Его делают из какао-масла, молочных продуктов и сахара.
4: Шика-шоколадки, шика-шоколадки, нам живется весело и сладко.
1: Реклама.
5: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио «Альфа».

0: Пермская пенсионерка стала жертвой мошенников и отдала им, внимание, 10 миллионов рублей. Да, я понимаю, о чем вы думаете. Пермская пенсионерка, 10 миллионов рублей. Ну, вот такая вот богатая пермская пенсионерка. Как все это произошло? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале, в середине часа на радио «Альфа». А далее будет минута драйва и спрос на электроавтомобили и гибриды в России предсказуемо вырос. Какая модель нынче самая популярная?
1: Реклама. Статус не доказывают, его выбирают. Новый дом «Ультима Сити». Новый центр твоей жизни. Квартиры бизнес-класса с отделкой под ключ. Застройщик АО «СЗ Кортрос Пермь». Подробности на сайте perm.kortros.ru или в офисе продаж на Куйбышева 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
5: ИП «Кригин Виктор Юрьевич», ОГРНП 325-595-8096-62.
6: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Делаете ремонт? Осталось купить только мебель. Едем в Евразию за мебелью Enzo Home. Мебелью с мировым именем.
8: Enzo Home. Не просто мебель, а стиль жизни.
9: Фитнес-центр «Олимпия» и гриль-бар шашлыков запускают супер-розыгрыш с 7 по 28 июля 2026 года. Занимайтесь фитнесом, выигрывайте сочный шашлык и клубную карту, а еще сертификат на 3000 рублей и легендарный метровый шашлык. Каждый участник получает бесплатный гостевой визит в фитнес-центр «Олимпия». Подробности об организаторе и правилах акции, количество призов, срок действия и порядке получения в аккаунтах ВКонтакте «Олимпия» и «Шашлыков».
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна, питомник «Анютины глазки».
12: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: 10:01 в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект, который может более чем вдвое расширить список административных нарушений, за которые иностранцев могут выдворять из России. Как пишет «Коммерсант», число таких оснований предлагают увеличить с 22 до 45. В перечень, в частности, хотят включить дискриминацию по любому признаку и неповиновение требованию военнослужащего на госгранице. Сейчас выдворение считается одним из возможных наказаний за административные нарушения. Поправки предлагают в ряде случаев сделать его обязательным дополнением к штрафу. Детские сим-карты смогут автоматически блокировать, если на счете закончатся деньги. Как сообщает РБК, это предусмотрено проектом постановления Минцифры. Если номер оформлен на ребенка, то при нулевом балансе оператор должен будет приостановить звонки, СМС, мобильный интернет и дополнительные услуги. Помимо этого, для таких номеров предлагают запретить входящие звонки из-за границы, роуминг и массовые рассылки. При этом останутся СМС-коды для входа в госсервисы. Чтобы ограничения заработали, родителям нужно будет сообщить оператору, что сим-карты пользуются несовершеннолетние. В России готовят новые правила контроля за продажей сигарет, вейпов и другой никотиносодержащей продукции. Регионы будут проверять магазины, павильоны и точки торговли перед выдачей лицензии, сообщает «Парламентская газета». С 1 октября лицензии появятся для продажи такой продукции. Их будут выдавать отдельно на каждый магазин или павильон. Проверять соблюдение требований смогут в том числе по видеосвязи. В ЗАГС Собрания Пермского края внесен законопроект, который меняет порядок избрания мэра Перми. Об этом рассказали в пресс-службе краевого парламента. Согласно документу, губернатор будет предварительно отбирать кандидатов и направлять в городскую думу не менее 2 кандидатур. Именно из этого списка депутаты будут выбирать главу города. Новый порядок вводится в соответствии с изменениями федерального законодательства, устанавливающими единый механизм избрания руководителей административных центров региона. Рассмотреть законопроект краевой парламент планирует в августе. В России наблюдается значительный рост интереса к покупке лошадей. Об этом сообщает телеграм-канал Мэш со ссылкой на заводчиков. Если ранее поиски покупателя на одну лошадь могли затягиваться на 2-3 месяца, то сейчас клиенты готовы забирать или бронировать сразу по 7-8 голов. Основной причиной ажиотажа, по данным Мэш, стала сложная ситуация с топливом. Ведь в ряде сельских районов содержание и использование лошади обходится значительно дешевле, чем регулярная заправка и эксплуатация полноприводных автомобилей, таких как УАЗ или Нива. Стоимость самих лошадей варьируется от 100 до 200 тысяч в зависимости от породы, возраста и выучки. Расходы на их обслуживание исчисляются десятками тысяч рублей. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми на данный момент плюс 22 градуса. В течение дня облачно с прояснениями, возможен дождь, ветер переменных направлений слабый, температура воздуха до плюс 27.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Здесь 12, время Пермская, вы слушаете радио Альфа. И такое дополнение к прошедшему прогнозу погоды. Сегодня влажность воздуха достаточно высокая. С утра пораньше было 86% в краевой столице. От этого, кстати, ощущаемая температура будет выше. До плюс 27 градусов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Спрос на электромобили и гибриды в России предсказуемо вырос. Первенство среди подключаемых гибридов удерживает семейный кроссовер Evolute iSpace. С минимальным отрывом от него идет технологичный Geely EMI, а замыкает тройку лидеров – премиальный, полноприводный Voya Free. Также в верхних строчках закрепились вместительный кроссовер GAC S7 и купе-кроссовер Exeed Xlantix ET. В сегменте чистых электромобилей расстановка сил изменилась. Традиционного лидера прошлых месяцев, компактный Evolute iJoy, обошел городской кроссовер Юма 5, созданный в партнерстве с Яндексом. Его основными покупателями стали крупные сервисы такси. Второе место неожиданно занял компактный кроссовер Чанган Сиюань Q05. Это данное агентство Автостат. Обычно покупка электромобиля – это долгий, рациональный процесс. Будущий владелец взвешивает все за и против гораздо дольше, чем при выборе классического авто – от 1 до 3 месяцев. Но на фоне текущего ажиотажа время принятия решений резко сократилось, иногда до 1 визита. В салон.
1: Радио Альфа.
0: Прошедший июнь в глобальном плане стал самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом подробнее расскажем в новостях со всего света через 7 минут.
1: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
4: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
5: Я всегда любуюсь своей мамой. Ее принимают за мою сестру. Ведь она такая красивая и молодая.
6: Мой секрет. Клиника лазерной косметологии.
7: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения и коррекции фигуры. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
9: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
10: В этом костюме как в бане.
11: Пап, ты чего? В Мэнслуке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
12: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
13: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
14: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
11: В Мэнслуке.
15: Мэнслук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
16: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
2: Радио Альфа.

0: 20 минут 11-го. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас обо всем самом удивительном, что происходит в мире, расскажет Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Прошедший июнь признан самым жарким за всю историю климатических наблюдений. Речь о температуре мирового океана. 21 июня ее глобальный показатель достиг рекордного 21 градуса Цельсия. При этом нагрев идет неравномерно. На севере Канады, в Средиземном море и на Балтике температура воды поднялась сразу на 8 градусов выше нормы. Главная причина – активизация феномена Эль-Ниньо в Тихом океане. Океан выбрасывает колоссальные объемы тепла в атмосферу. Из-за этого меняются траектории движения воздушных масс по всему земному шару. Для Южной Америки и Азии это означает сильнейшие муссонные дожди и наводнения, а для Австралии и Африки – экстремальную засуху, риски для урожая и дефицит пресной воды. Нагрев Балтики и Средиземноморья уже этим летом грозит уничтожением уникальных водорослей и массовой гибелью рыбы, что напрямую ударит по рыбному промыслу. Ученым пока не ясно, является ли этот скачок временным сбоем или началом долгосрочной перестройки климата. Но директор программы «Коперник» по мониторингу экологии планеты Карло Бунтемпа сказал так. Эти изменения выводят планету на неизведанную территорию.
1: Радио Альфа.
0: Ближайшие 10 минут на Радио Альфа новости будут, а до этого момента расскажу вам о нашем большом конкурсе «Охота на отдых», благодаря которому вы можете оказаться в загородном парк-отеле.
1: Реклама.
4: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
5: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
4: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
1: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
6: Телефон 236-64-77.
7: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
8: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. Пермь-подшипник. Оперативные, стабильные поставки по заявкам. Любые объемы, система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. Пермь-подшипник. Удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. Пермь-подшипник. Улица Хрустальная, 34.
9: О, любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
10: Красота! Где ты такие нашла?
9: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
11: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас! С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
12: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
13: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
12: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
14: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
15: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
16: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3565-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
17: 0+.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Мне кажется, июль — это тот самый месяц, когда ты чаще всего думаешь не о работе, а о том, как бы побыстрее от нее избавиться и оказаться где-нибудь на отдыхе. Лучше всего, кстати, на природе.
1: Охота на отдых.
0: Еще как охота, Радио Альфа объявляет как раз-таки охоту на отдых. Это конкурс, в котором каждую пятницу весь июль можно выиграть сертификат на отдых в парк-отеле «Зеленина». Как принять участие в конкурсе? Запоминайте. Ловите специальный сигнал «Охот на отдых» на Радио Альфа. Отмечайте его смайликом в виде домика в Макс Радио Альфа. И вы в игре 12+. Сигнал звучит трижды в день по будням. И есть такое вам предложение. Вместе с домиком пишите свой номер телефона. Некоторые из них просто скрыты. И сейчас объясню, почему это так важно. Первый финал «Охота на отдых» пройдет уже в эту пятницу, 10 июля. В 15:10 победителей из списка участников будем определять с помощью генератора случайных чисел. Его имя и 4 последние цифры в номере телефона назовем в эфире. Но для того, чтобы приз стал вашим, необходимо обязательно откликнуться обратным звонком в течение 10 минут. Если победитель прослушал свою фамилию, мы выбираем следующего. Номер телефона Макс, Радио Альфа, 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. Партнер конкурса ИП «Михалев Александр Владимирович». На правах рекламы. Парк-отель «Зеленина». Здесь можно устраивать свидания, провести семейные выходные, отметить день рождения, тематические корпоративы, атмосферные свадьбы или просто приехать, чтобы перезагрузиться, сменить обстановку и почувствовать себя в маленьком отпуске, не уезжая далеко от города. «Зеленина» в 15 минутах от центра Перми. Голый мыс, улица Апрельская, 51. Условия игры. Охота на отдых на сайте alfa.fm.ru.
1: Охота на отдых.
0: Каждые полчаса на Радио Альфа выпуск новостей. Сейчас один из них. Зараб Ахметов коротко о главных событиях вторника.
2: Здравствуйте. МВД предлагает обязать людей, которые находятся под административным надзором после освобождения, в течение 3 месяца устроиться на работу или встать на учет в центре занятости. Такие законопроекты вынесли на общественное обсуждение, пишет «Парламентская газета». Центробанки назвали перспективным открытие вкладов по видеосвязи. В пилотном проекте участвует несколько кредитных организаций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Российским руферам, которые забрались на вершину небоскреба Empire State Building в Нью-Йорке, предъявили 3 обвинения, сообщает РИА Новости, и им грозит до 20 лет лишения свободы. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «ПСК», компания «Баня в бочке». В Перми на данный момент плюс 22 градуса. В течение дня облачно с прояснениями, возможен дождь, ветер переменных направлений слабый, температура воздуха до плюс 27.
1: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochki.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

0: На радио Альфа всегда хорошая музыка. 10 часов 40 минут. Впереди исторические факты. Вот хотел чуть подробнее узнать о биографии Густава Малера, австрийского композитора и дирижера, на что получил ответ одной нейросети. Это прозвище персонажа Карандаша из цикла советских кукольных мультфильмов про Самоделкина. Дело в том, что программа распознала мой запрос как «Густой маляр». Мы будем говорить про Густава Малера через 7 минут.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс «Париж».
3: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном. Мексиканский ресторан. Панорамная сауна, сабборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. «Зеленина». Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
5: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А. 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
6: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары?
7: Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
8: ООГДБОЙ 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
9: Имеются противопоказания перед применением, ознакомьтесь с инструкцией.
10: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников из гранита и мрамора. «Черный тюльпан» — это современное оборудование, 3D-моделирование, 10-летний опыт, быстрый и качественный монтаж на всех кладбищах города и края, а также возмещение денежных средств по льготной программе ветеранам боевых действий МВД, ФСБ, ГУФСИН. Звоните 291-95-95.
11: «Черный тюльпан» 291-95-95.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио Альфа.
14: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: глазам.
1: Вы слушаете Радио Альфа, 10 часов 45 минут, и прямо сейчас для вас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой, 7.07. Катя Григорьева продолжит далее. Спонсор выпуска ООО «Секреты красоты».
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 7 июля 1860 года родился австрийский композитор, опередивший время, Густав Малер. При жизни он прославился как дирижер, а его монументальные симфонические полотна ценил лишь узкий круг поклонников. Именно Малер переместил дирижерский помост на его современное место. Раньше дирижеры стояли к оркестру спиной. Сам он говорил, что его время еще придет. Так и случилось. В наши дни оркестры стремятся обязательно играть музыку Малера. Цитата из его 10-й симфонии звучит в саундтреке фильма «Интерстеллар». А в фильме «Тар» Кейт Бланшетт играет женщину-дирижера, которая репетирует 5-ю, самую известную его симфонию. Густав Малер женился в 41 год на 22-летней Альме Шендлер, тоже писавшей музыку, но умер от эндокардита в 51 год. Его молодая вдова прожила долгую жизнь, много раз влюблялась и выходила замуж, и всегда за таланты. Биографы прозвали ее музой 9 творцов и вдовой 4 искусств, но это другая история. Ну а Малер так любил жену, что на полях своей последней партитуры написал: «Жить и умереть для тебя, моя Альма».
5: Реклама.
6: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
5: Радио «Альфа». We'll be right back.

0: О синхронном переводе видео с самых разных языков мира с сохранением интонации, что немаловажно, смысла, мы расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на Радио Альфа. Российские программисты из Яндекса опять что-то придумали. С вами был Антон Нагибин. Нескучного вам вторника. Далее встречайте Ирину Плотникову.
1: Реклама. Считайте расходы на операцию? Стоп.
2: Хрусталик операция? Есть. Анализы? Внутри. Гостиницы и такси? Включено. Наблюдение после операции? Готово.
1: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО 3Z. Лицензия номер Л-41-001-10-26-05-891-62-2022 года.
3: А, любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
4: Красота! Где ты такие нашла?
3: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
5: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
6: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 295-213. 295-213.
7: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35-18+.
8: Мам, хочу необычный день рождения.
9: Отлично, идем в Мега-Арена. 500 квадратных метров виртуальной реальности. До 20 игроков сразу. Идеально для дней рождения, выпускных и корпоративов. Квесты, боевые миссии и космические приключения на выбор.
8: Мама, я тебя люблю. Это был самый крутой день рождения.
9: Мега-Арена. Центр праздников и развлечений. Бульвар Гагарина, 46. Ищите нас в 2GIS и Яндекс.Картах. 0+.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио Альфа.
1: Инструментальная музыка на Радио Альфа.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 11 утра. С новостями Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Президент США заявил, что Москва и Киев, по его мнению, настроены на урегулирование конфликта. Американский лидер сообщил журналистам в Белом доме, что рассчитывает обсудить эту тему на саммите НАТО. По словам Трампа, мирное решение сейчас намного ближе, чем люди думают. Он также положительно оценил недавний телефонный разговор с Владимиром Путиным. Ранее в Кремле сообщили, что президенты России и США договорились продолжать контакты в ближайшее время. В России хотят усилить контроль за успеваемостью детей, которые учатся дома. Комитет Госдумы по просвещению предложил закрепить это правило в законе. Как пишет «Коммерсант», такие школьники сейчас должны регулярно проходить промежуточную аттестацию. Однако из-за нечетких требований это происходит не всегда. Предлагается передать контроль за успеваемостью органам местного самоуправления. Эксперты отмечают, что семейное обучение с каждым годом становится все популярнее. Поэтому для него нужны более понятные и единые правила. В российских аэропортах в будущем могут появиться фонтанчики не только с холодной, но и с горячей питьевой водой. Об этом рассказал министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, в некоторых воздушных гаванях уже устанавливают точки с питьевой водой. Идею с разной температурой воды министр позаимствовал у Китая. Там, в аэропортах, пассажиры могут не только набрать воду, но и воспользоваться кипятком, например, чтобы заварить лапшу. Никитин отметил, что подобное решение может появиться в России, в том числе с учетом большого числа китайских туристов. Пермь заняла 47-е место в рейтинге российских городов по уровню средней зарплаты. По данным исследования РИА Новости, средняя номинальная зарплата в столице Прикамья по итогам прошлого года составила 101 тысячу рублей. Как пишет новый компаньон, наиболее высокий уровень дохода в Перми зафиксирован в сфере IT-связи – около 133 тысяч. Лидерами рейтинга стали Южно-Сахалинск, Москва и Красногорск. Самой сложной частью переезда россияне чаще всего называют ремонт и обустройство жилья. Об этом пишет портал News.ru, ссылаясь на результаты исследования. Согласно опросу, с ремонтом сложнее всего справляться 24% участников. Еще 22% назвали главной трудностью сбор и упаковку вещей, а каждый пятый – финансовые расходы. Поиск новой квартиры оказался на четвертом месте. Почти половина опрошенных в последний раз переезжали летом. Главными плюсами называют удобство перевозки вещей и подходящую погоду. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер переменных направлений слабый. В течение дня плюс 24-26.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в Центре металлокровли.
5: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: будем надеяться и стремиться к тому, чтобы сегодня не было таких событий, о которых придется сожалеть. А вообще, сожаление, наверное, как и обида, лично для меня совершенно непродуктивные эмоции. Только ярких вам и позитивных. Доброго утра! С вами Ирина Плотникова, это Радио Альфа, 7 июля на календаре. Совсем скоро послушаем Queen, и через пару минут на Радио Альфа новинка от Милен Фармер.
1: Реклама.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
3: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
2: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
1: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
4: Телефон 236-64-77.
5: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРС 104-590-035-88-00.
6: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
7: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
6: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
8: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
9: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
10: 0+.
11: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты Queen на радио Альфа. Фредди Меркьюри в действительности очень дорожил дружбой. И, конечно, не случайно эта песня появилась. Друзья остаются друзьями. Надеюсь, и в вашем окружении есть те самые надежные, которым можно довериться. В продолжении часа на радио Альфа Daft Punk и Фаррелл Уильямс. И чуть позже с нами градусы.
1: Реклама. Статус не доказывают. Его выбирают. Новый дом Ultima City. Новый центр твоей жизни. Квартиры бизнес-класса. С отделкой под ключ. Застройщик АО СЗ «Кортрос Пермь». Подробности на сайте perm.kortros.ru или в офисе продаж на Куйбышева 61. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 2-111-540. 2-111-540.
2: Мега-распродажа в Мега-секонд-хенд! 199 рублей, 99 и 50 рублей за вещь! Только с 7 по 10 июля. Мега-секонд-хенд! ТЦ 7 Пятниц!
3: Вау, какой у тебя шикарный сад! Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы! Где?
4: А это что?
5: Розы на штамбе.
3: Я тоже хочу.
5: А ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
3: Куда ехать?
5: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
6: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины. Если время или ДТП изменили его внешний вид, в АБС Авто мы вернем ему прежний вид. Уберем царапины и вмятины, восстановим геометрию кузова и выполним качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292-1493. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
7: Фитнес-центр «Олимпия» и гриль-бар шашлыков запускают супер-розыгрыш с 7 по 28 июля 2026 года. Занимайтесь фитнесом, выигрывайте сочный шашлык и клубную карту, а еще сертификат на 3000 рублей и легендарный метровый шашлык. Каждый участник получает бесплатный гостевой визит в фитнес-центр «Олимпия». Подробности об организации и правилах акции, количество призов, срок действия и порядке получения в аккаунтах ВКонтакте «Олимпия» и «Шашлыков».
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
8: Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» всегда хорошая музыка. Половина двенадцатого в Перми. Коротко о событиях вторника расскажет Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Россия сохраняет готовность к дипломатическому регулированию конфликта на Украине. Об этом интервью журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На маркетплейсах появится обязательная проверка информации о товарах. Как сообщает ТАСС, новое правило утвердило правительство. Перед тем, как карточка появится на сайте, площадка должна будет проверить сведения, которые указал продавец. 58% опрошенных россиян на пенсии хотели бы получать до 50 тысяч рублей за счет собственных сбережений и инвестиций. Об этом сообщает ТАСС на основе исследования. Зараб Ахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа» спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер переменных направлений слабый. В течение дня плюс 24-26.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like.

0: где музыка прежде всего, это радио Альфа 104.1 FM. Слушайте нас в умных колонках и на alfa.fm.ru. Ссылка на онлайн-вещание на главной странице нашего сайта. 11.42, точные местные. Впереди подборка лучших песен минувших десятилетий. Золотая коллекция радио Альфа. Нас ждут Depeche Mode, Mariah Carey и Police.
1: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
2: Стоит недорого, блестит, переливается.
1: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
3: Жилой комплекс «Мир» на шоссе космонавтов 309А. Что это?
4: Это пространство для активности.
3: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
4: Это пространство для детства.
3: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
4: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
3: Телефон отдела продаж 248-53-34.
5: Застройщик ООО «СЗ Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
6: Ах, кухня!

0: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+. Новый диван. Отличный повод чаще собираться с друзьями. Евразия. Героев Хасана 56.
1: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
2: ИП Григин Виктор Юрьевич. ОГРНП 325-595-8096-602.
3: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
4: Утром по будням на радио «Альфа».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Спонсор игры АО «Агросила» «Птицефабрика Пермская».
7: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
6: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
8: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perim.клиникаэксперт.ру.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Альфа». В Перми 11 часов и 59 минут с новостями Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Министерство юстиции предложило увеличить порог задолженности, при котором возможно арестовать имущество должника. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на информацию ведомства. Пороговую сумму, при которой арест имущества не допускается, предлагается увеличить с 3 до 10 тысяч рублей. Кроме того, министерство планирует ограничить арест имущества должника только суммой его задолженности. Предлагаемые изменения в порядок взыскания имущества помогут достичь баланса между правами взыскателя и должника, исключая ситуации, когда граждане сталкиваются с излишними ограничениями, такими как блокировки всех средств на счете или запрет на регистрационные действия с имуществом. В России готовится к испытаниям первого отечественного высокоскоростного поезда. Как сообщил министр транспорта Андрей Никитин, основной площадкой для них станет участок будущей магистрали от Зеленограда до Твери. Сейчас там создают инфраструктуру для запуска поездов. Министр отметил, что для движения со скоростью до 400 км в час недостаточно просто построить новые дороги. Необходимы специальные системы управления, электроснабжение и принципиально новый подвижной состав. По словам Никитина, высокоскоростные поезда особенно эффективны на расстоянии до 1500 километров. Минцифры запустила приложение «Госскан» для проверки данных по QR-коду из госуслуг. С его помощью сотрудники организации и индивидуальные предприниматели смогут быстро подтвердить возраст человека, его льготный статус или другие сведения. Например, посетитель при необходимости показывает QR-код в приложении, а сотрудник считывает его через «Госскан» и видит результат проверки на экране. Ведомство подчеркивает, что данные гражданина на устройстве сотрудника не сохраняются. Приложение также может работать с машиночитаемыми доверенностями, которые оформляются через портал госуслуги. Исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов объяснил, что включение сирен означает сигнал внимания всем и требует от жителей немедленно принять меры безопасности. По его словам, если режим беспилотной опасности предупреждает о потенциальной угрозе, то сирена включается при риске пролета беспилотника над территорией города. Власти рекомендуют при звуке сирен укрыться в помещении без окон и следить за официальными сообщениями. На улице следует укрыться в цокольном этаже здания, подземном переходе или паркинге, а при обнаружении беспилотника сообщить об этом по телефону 112. В Госдуме предложили официально выделить профессиональное выгорание как отдельное состояние, связанное с хроническим стрессом на работе. С такой инициативой депутаты обратились к министру здравоохранения, сообщает РИА Новости. Авторы обращения считают, что это позволит учитывать проблему в медицинской, статистической и клинической практике. Речь идет не только о самом состоянии человека, но и о профилактике хронического стресса на работе. По мнению депутатов, такой подход поможет лучше связать между собой систему здравоохранения, охрану труда и программы поддержки здоровья сотрудников. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». Спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Сегодня в Перми облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений слабый. В течение дня плюс 24-26 градусов.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Кит Ларо и Джастин Бибер на радио Альфа. Музыка, которую мы любим каждый день. Анна Романова собирает интересные факты о том, что не обязательно знать, но интересно послушать. На этой неделе в горячей десятке речь идет о камнях. И сегодня о том, месторождение которого находится самое крупное в Балтийском море. Свежий выпуск совсем скоро, а через пару минут с нами Владимир Кузьмин.
1: Реклама. Жилой комплекс «Мир» на шоссе Космонавтов 309А. Что это?
2: Это пространство для активности.
1: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
2: Это пространство для детства.
1: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
2: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
1: Телефон отдела продаж 248-53-34. Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
3: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Банька.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28 ИП Полякова Ольга Олеговна, ОГРН 323-595-800-060-360, город Пермь.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+. Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников с гравировкой, портретов, икон и памятных надписей.
7: 3D-моделирование, доставка, быстрый и качественный монтаж, установка на всех кладбищах города и края.
1: Более 9 лет на рынке ритуальных услуг.
7: Заказав памятник в компании «Черный тюльпан», вы получаете гарантию качества по низким ценам.
1: Найдете дешевле? Снизим цену. Звоните 291-95-95.
7: 291-95-95.
8: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты Владимир Кузьмин на радио Альфа. Одним из самых загадочных сокровищ мира остается янтарная комната, и поиски ее продолжаются до сих пор. О янтаре сегодня Анна Романова в «Горячей десятке».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Все знают, что янтарь – это застывшая смола древних деревьев, и что он может быть очень ценным. Однако есть несколько фактов о янтаре, которые до сих пор могут показаться удивительными. Сегодня янтарь. Большинство считает янтарь смолой сосен, но балтийский янтарь, который называется сукцинит, образовался из смолы вымершего дерева, которое биологически ближе к современным тропическим кипарисам и араукариям, а не к северным соснам. Янтарь появился из-за глобального потепления 45 миллионов лет назад. Деревья буквально потели из-за жары и гипервлажности, выделяя смолу как защиту. В янтаре содержится янтарная кислота – мощный природный биостимулятор. Смолы защищают деревья от бактерий и грибков, и это свойство сохранилось в янтаре. До изобретения антибиотиков порошок из янтаря использовали для дезинфекции ран. В средневековой Европе по этой же причине из крупных кусков янтаря вытачивали сосуды для хранения лекарств. В янтарном сосуде лекарства не портились месяцами. Древние греки называли янтарь словом «электрон», поскольку янтарь создает статическое электричество. Собственно, само слово «электричество» теперь тоже связано с янтарем. Подделывать янтарь начали еще в Римской империи. Его делали из вареного козлиного сала с добавлением красителя и дешевой канифоли. Скорее всего, именно из такой имитации было сделано большинство амулетов гладиаторов. Они считали, что янтарь отводит смертельные удары и предотвращает заражение крови при ранениях, и стремились иметь янтарный оберег. Настоящий янтарь можно поджечь обычной спичкой. Он будет гореть и приятно пахнуть хвоей. Янтарь может быть секретным ингредиентом лака, которым покрывали скрипки кремонские мастера, в том числе Страдивари. Расплавленный при высоких температурах янтарный порошок создает идеальное резонирующее покрытие для дерева. И что на первом месте? Существует черный янтарь, окаменевшая древесина древних араукарий, которая под воздействием морской воды превратилась в плотный янтарный уголь. Этот материал называется гагат. Он теплый на ощупь и тоже электризуется.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио «Альфа».

0: Перми 12 часов и 32 минуты. В продолжении музыкального часа на радио Альфа Тейлор Свифт с новой песней. Она вошла в саундтрек новой части мультфильма «История игрушек». Пока новости с кратким обзором. Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что вынужден идет на предстоящие выборы. Об этом сообщает РТ. По его словам, он выбрал бы другого кандидата. Конец цитаты. В России с предстоящего учебного года школьники первых классов будут освобождены от домашних заданий, сообщает ТАСС, со ссылкой на соответствующее письмо Минпросвещения. Почти 70% россиян регулярно ходят в баню, а каждый 14-й планирует построить собственную парную. В среднем на эти цели жители страны готовы потратить 220 тысяч рублей, сообщили в сервисе Авито. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «ПСК», компания «Бани в бочке». Сегодня в Перми облачно, с прояснениями, возможен дождь, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха днем плюс 24-26.
2: Реклама.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202

0: 3062. 202-3062.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: самом разгаре лета, сегодня 7 июля, и на Радио Альфа набирает ход конкурс «Охота на отдых». Каждую пятницу весь июль разыгрываем сертификаты на отдых в парк-отеле «Зеленина». Чтобы принять участие в конкурсе, слушайте внимательно Радио Альфа, и как только прозвучит специальный сигнал «Охота на отдых», отмечайте его смайликом в виде домика в Макс Радио Альфа, и вы в игре. Сигнал звучит трижды в день по будням, и напомню, пожалуйста, вместе с домиком пишите свой номер телефона. Итак, первый финал «Охоты на отдых» в эту пятницу, 10 июля, в 15:10. Победителей из списка участников будем определять с помощью генератора случайных чисел. Его имя и 4 последние цифры в номере телефона назовем в эфире. Но для того, чтобы приз стал вашим, необходимо обязательно откликнуться обратным звонком в течение 10 минут. Если победитель прослушал свою фамилию, мы выбираем следующего. Номер Макс Радио Альфа 8-906-3-8-104-1. Партнер конкурса ИП «Михалев Александр Владимирович». На правах рекламы. Парк-отель «Зеленина». Здесь даже выходные могут превратиться в отпуск. Пляжный клуб с теплым бассейном. Мексиканский ресторан, панорамная сауна, сабборды, квадроциклы. «Зеленина» в 15 минутах от центра Перми. Голый мыс, улица Апрельская, 51. Подробные условия игры на «Охота на отдых» на нашем сайте alfa.fm.ru. Далее «Золотая коллекция», яркие хиты минувших десятилетий. В этом выпуске «Адель», «Парк Горького» и через пару минут на Радио Альфа Рой Орбисон.
1: Реклама.
2: 10 авто в ряд в «Сатурне» стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Самое яркое событие лета уже в Мебелево. Фестиваль «Белые ночи» в самом разгаре. Скидки, подарки, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей на новую мебель. Представь, новый диван, мягкий свет, уютный вечер. Все это ближе, чем кажется. Скидки, подарки и 30 тысяч рублей на мебель ждут тебя на фестивале «Белые ночи» в Мебелево. Приезжай. Улица Энергетика, в 37. Подробности о организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, месте и порядке и получения в Мебельном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
5: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
6: Красота. Где ты такие нашла?
5: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
7: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
8: Считайте расходы на операцию?
9: Стоп! Хрусталик-операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
10: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: ПО 3Z. Лицензия номер L41-001-10-26-005-891-65-03-02-2022 года.
13: Нормальная канализация. Та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно. Папа Септик. Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
14: ИП Григин Виктор Юрьевич. ОГРНП 325-595-8096-602.
15: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Золотая коллекция. Радио.

0: Адель в золотой коллекции «Радио Альфа» и в завершении часа Виктор Зинчук. Инструментальная музыка. Спонсор ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Перми 13 часов. Вы слушаете Радио Альфа с новостями дня. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Правительство одобрило законопроект, предусматривающий привлечение солдат-срочников для усиления воинских подразделений Федеральной противопожарной службы МЧС. Призванные военнослужащие будут задействованы в тушении пожаров и проведении специальных операций, сообщили ведомости со ссылкой на источники в правительственных структурах. Если ранее их полномочия ограничивались охраной закрытых территорий, режимных и особо важных объектов, то новые нормы позволят им осуществлять деятельность на территории населенных пунктов и в различных организациях. Законопроект, который вводит окончательный запрет на взыскание свыше 400 тысяч рублей по ОСАГО, не вызвал возражений со стороны госорганов, об этом пишет «Известия» со ссылкой на Центробанк, Минфин и Минэкономразвитие. Как отмечает издание, в данный момент некоторые страховые компании через судебные разбирательства выплачивают суммы, которые значительно превышают установленный законом предел по ОСАГО. Миноборнауки назвали минимальный уровень знания истории для студентов. Разработан перечень важнейших событий, фактов и ключевых фигур, которые должны знать все учащиеся. Речь идет о направлении и специфике исторического развития России с древнейших времен до наших дней, пояснили в ведомстве. Там добавили, что проект программы исторического минимума подготовлен совместно с Российским историческим обществом. Фестиваль уличного искусства «Монумент Арт» и сеть «Манки Гриндер» выпустили ограниченную коллекцию кофейных стаканчиков. На них напечатали уличные рисунки, которые в рамках фестиваля появились в Перми в прошлом году. На каждом указан автор рисунка, адрес мурала, QR-код, по которому можно получить информацию о художнике и фестивале. На стаканчиках появились изображения 6 пермских муралов. Фестиваль «Монумент Арт» объединяет художников, которые превращают город в галерею под открытым небом, создавая муралы на заборах и фасадах зданий. Россияне все чаще отправляются в поездки вместе с домашними животными. Как сообщает Российский союз туриндустрии, сегодня питомцев готовы принять уже около четверти отелей в стране. Больше всего гостиниц, открытых для гостей с животными, работает в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Московской области. Чаще всего туристы приезжают с собаками, но случается, что в отелях также останавливаются с кошками и даже птицами. Особенно востребованы такие поездки летом. По словам эксперта, владельцы животных ценят места, где к питомцам относятся спокойно и не пытаются поселить гостей в худшие номера за дополнительную плату. Для заселения обычно нужен ветеринарный паспорт с действующими прививками. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». 8 июля в среду в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный слабый. Ночью плюс 17-19 градусов, завтра днем плюс 25-27.
2: Реклама.
5: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8. Не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
7: 5 лучших песен о любви на Радио Альфа украсят ваш день.
2: На Радио Альфа 5 песен о любви.
0: Только музыка в ближайшие 20 минут. Желаю вам собраться с мыслями и с успехом продолжить этот рабочий день. Сегодня в дневной романтик-коллекции на Радио Альфа Сиси Кейч, Ахам. Послушаем группу Чиж. Впереди Тедди Суимс и Скорпионс открывают пятерку лучших песен о любви.

0: Сиси Кейч на Радио Альфа в пятерке лучших песен на любви. И, кстати, именно автомобиль для четверти из нас считается лучшим местом, чтобы спланировать будущее и осмыслить тяжелый рабочий день. Это мы сегодня выяснили в невероятном вопросе. Утренняя головоломка по будням после 9 часов 12+. 13.24, точные местные. Через пару минут на Радио Альфа Пинк.
1: Реклама.
2: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 700 7001. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
3: В этом костюме, как в бане.
4: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
5: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
6: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
5: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
4: В Мэнс Луке.
7: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
8: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог Ветаптека. ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
2: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио Альфа.

0: Любимая музыка Pink на радио Альфа 104.1 FM. Плюс 24 градуса сейчас в нашем городе. О погоде на завтра после новостей.
1: Здравствуйте. Финляндия, Польша и страны Балтии готовятся отражать нападение России, пишет РБК. Государство восточного фланга НАТО ускоренно решает вопросы безопасности на фоне неопределенности с военной поддержкой со стороны США. В Нижегородской области будут продавать бензин через QR-коды. Мера необходима для стабилизации ситуации на рынке автомобильного топлива. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, отметив, что проект пилотный. Звезда франшизы «Форсаж» Вин Дизель сообщил в соцсетях о старте съемок финальной части киносаги. Актер поблагодарил поклонников за долгое ожидание и преданность. Он также рассказал, что съемочные группы уже вовсю трудятся на площадке. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». В среду, 8 июля, в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер западный слабый. Ближайшей ночью плюс 17-19 градусов. Завтра днем плюс 25-27.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

0: Привет всем, кто только что к нам присоединился. Это радио Альфа 104.1 FM. Уже завтра, среда, 8 июля, день семьи, любви и верности. И можно его отметить, этот замечательный праздник, на борту прогулочного теплохода. Все лето, каждую среду в 19.00 в рейс отправляется самый веселый речной трамвайчик, а на его борту вечеринка в стиле 90-х от радио Альфа. Приходите, будет весело, танцевально и, конечно, подарки будем тоже разыгрывать. В ближайшие минуты главные хиты прошедших десятилетий в золотой коллекции радио Альфа. Лиз Макларен, Снэп и Тина Тернер.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спеши в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин. На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
3: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
5: Эх, я совсем забыл замариновать шашлык. Будем есть одни овощи.
6: Не переживай, я взяла важную цыпу.
5: Ту самую?
6: Ага. Шашлык в пикантном маринаде, мини-колбаски и купаты. Можно сразу на решетку.
5: Вкуснотища.
7: Важная цыпа. Хозяйка пикника. Продукция АО «Агросила». Птицефабрика «Пермская». Для гриля, мангала и к любому столу.
8: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников из гранита и мрамора. «Черный тюльпан» – это современное оборудование, 3D-моделирование, десятилетний опыт, быстрый и качественный монтаж на всех кладбищах города и края, а также возмещение денежных средств по льготной программе ветеранам боевых действий МВД, ФСБ, ГУФСИН. Звоните 291-95-95.
9: «Черный тюльпан» 291-95-95.
10: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
11: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте перим.клиникаэксперт.ру.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лиз Маклернан в золотой коллекции «Радио Альфа». И в завершении часа Кенни Джи. Инструментальная музыка через пару минут.
1: Реклама.
2: Статус не доказывают. Его выбирают. Новый дом «Ультима Сити». Новый центр твоей жизни. Квартиры бизнес-класса. С отделкой под ключ. Застройщик АО «СЗ Кортрос Пермь». Подробности на сайте perm.kortros.ru или в офисе продаж на Куйбышева 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Фитнес-центр «Олимпия» и гриль-бар шашлыков запускают супер-розыгрыш с 7 по 28 июля 2026 года. Занимайтесь фитнесом, выигрывайте сочный шашлык и клубную карту, а еще сертификат на 3000 рублей и легендарный метровый шашлык. Каждый участник получает бесплатный гостевой визит в фитнес-центр «Олимпия». Подробности об организации и правилах акции, количество призов, срок и порядки получения в аккаунтах ВКонтакте «Олимпия» и «Шашлыков».
4: Вот, прикупил квартирку, думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из «Геометрии комфорта».
5: Геометрия комфорта на Стахановской, 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
6: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
7: Мега-распродажа в Мега-секонд-хенд. 199 рублей, 99 и 50 рублей за вещь. Только с 7 по 10 июля. Мега-секонд-хенд. ТЦ-7 Пятниц.
8: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
9: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
8: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
2: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 14 часов и 2 минуты. С новостями вторника. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект, который может более чем вдвое расширить список административных нарушений, за которые иностранцев могут выдворять из России. Как пишет «Коммерсант», число таких оснований предлагают увеличить с 22 до 45. В перечень, в частности, хотят включить дискриминацию по любому признаку и неповиновение требованиям военнослужащего на госгранице. Сейчас выдворение считается одним из возможных наказаний за административные нарушения. Поправки предлагают в ряде случаев сделать его обязательным дополнением к штрафу. Детские сим-карты смогут автоматически блокировать, если на счете закончатся деньги. Как сообщает РБК, это предусмотрено проектом постановления Минцифры. Если номер оформлен на ребенка, то при нулевом балансе оператор должен будет приостановить звонки, СМС, мобильный интернет и дополнительные услуги. Помимо этого, для таких номеров предлагают запретить входящие звонки из-за границы, роуминг и массовые рассылки. При этом останутся СМС-коды для входа в госсервисы. Чтобы ограничения заработали, родителям нужно будет сообщить оператору, что сим-карты пользуются несовершеннолетние. В России готовят новые правила контроля за продажей сигарет, вейпов и другой никотиносодержащей продукции. Регионы будут проверять магазины, павильоны и точки торговли перед выдачей лицензии, сообщает «Парламентская газета». С 1 октября лицензии появятся для продажи такой продукции и будут выдавать отдельно на каждый магазин или павильон. Проверять соблюдение требований смогут в том числе по видеосвязи. В ЗАГС Собрание Пермского края внесен законопроект, который меняет порядок избрания мэра Перми. Об этом рассказали в пресс-службе краевого парламента. Согласно документу, губернатор будет предварительно отбирать кандидатов и направлять в городскую думу не менее 2 кандидатур. Именно из этого списка депутаты будут выбирать главу города. Новый порядок вводится в соответствии с изменениями федерального законодательства, устанавливающими единый механизм избирания руководителей административных центров региона. Рассмотреть законопроект краевой парламент планирует в августе. В России наблюдается значительный рост интереса к покупке лошадей. Об этом сообщает телеграм-канал Мэш со ссылкой на заводчиков. Если ранее поиски покупателя на одну лошадь могли затягиваться на 2-3 месяца, то сейчас клиенты готовы забирать или бронировать сразу по 7-8 голов. Основной причиной ажиотажа, по данным Мэш, стала сложная ситуация с топливом. Ведь в ряде сельских районов содержание и использование лошади обходится значительно дешевле, чем регулярная заправка и эксплуатация полноприводных автомобилей, таких как УАЗ или Нива. Стоимость самих лошадей варьируется от 100 до 200 тысяч в зависимости от породы, возраста и выучки. Расходы на их обслуживание исчисляются десятками тысяч рублей. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 8 июля в среду в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный слабый. Ближайшей ночью плюс 17-19 градусов, завтра днем плюс 25-27.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица. Черепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Эд Ширан на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Конечно, поклонники футбола вряд ли спокойно спали. Этой ночью определились четвертьфиналисты чемпионата мира по футболу. Напомню, Португалия уступила Испании со счетом 0-1, а Бельгия обыграла США 4-1. А текущим обладателем титула остается Аргентина. В четвертьфинале в этом году они будут встречаться со сборной Египта 12 июля глубокой ночью. Футбольную тему на Радио Альфа продолжит группа «Чайф». Также впереди «Сёрфмесс» и «Эмили», и чуть позже «Моден Токен».
1: Реклама.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
2: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
1: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
3: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
4: Телефон 236-64-77.
5: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
6: Я всегда любуюсь своей мамой. Ее принимают за мою сестру, ведь она такая красивая и молодая.
7: Мой секрет. Клиника лазерной косметологии.
8: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения и коррекции фигуры. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс Париж.
9: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном. Мексиканский ресторан. Панорамная сауна, саборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. «Зеленина». Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
10: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников с гравировкой, портретов, икон и памятных надписей.
11: 3D-моделирование, доставка, быстрый и качественный монтаж, установка на всех кладбищах города и края.
10: Более 9 лет на рынке ритуальных услуг.
11: Заказав памятник в компании «Черный тюльпан», вы получаете гарантию качества по низким ценам.
10: Найдете дешевле? Снизим цену. Звоните 291-95-95.
11: 291-95-95.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы

0: Здравствуйте. МВД предлагает обязать людей, которые находятся под административным надзором после освобождения, в течение 3 месяца устроиться на работу или встать на учет в центре занятости. Такие законопроекты вынесли на общественное обсуждение, пишет «Парламентская газета». Центробанки назвали перспективным открытие вкладов по видеосвязи. В пилотном проекте участвует несколько кредитных организаций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Российским руферам, которые забрались на вершину небоскреба Empire State Building в Нью-Йорке, предъявили 3 обвинения, сообщает РИА Новости. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Зараб Ахметов, служба информации.
1: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «ПСК», компания «Бани в бочке». В среду, 8 июля, в Перми будет облачно с прояснениями, день пройдет без осадков, ветер западный слабый, 17-19 тепла ночью, завтра днем плюс 25-27 градусов.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Истинная любовь действительно не ищет выгоды. Все, что я делаю, делаю для тебя. Это Брайан Адамс на Радио Альфа 104.1 FM. Далее нон-стоп, Эрос Рамазотти, Живаго и группа Берлин. Яркие хиты прошедших десятилетий в золотой коллекции Радио Альфа.
1: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
2: Звоните 204-61-77.
3: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
4: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
5: Любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
6: Красота! Где ты такие нашла?
5: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
7: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас! С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
8: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
9: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
8: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
9: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
8: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
10: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов производителей. Пермь-подшипник. Оперативные, стабильные поставки по заявкам. Любые объемы, система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. Пермь-подшипник. Удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. Пермь-подшипник. Улица Хрустальная, 34.
11: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины. Если время или ДТП изменили его внешний вид, в АБС Авто мы вернем ему прежний вид. Уберем царапины и вмятины, восстановим геометрию кузова и выполним качественную покраску. АБС Авто. Новостание 24. Звоните 292-1493. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
12: Золотая коллекция. Радио

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 15 часов и 1 минута с новостями Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Президент США заявил, что Москва и Киев, по его мнению, настроены на урегулирование конфликта. Американский лидер сообщил журналистам в Белом доме, что рассчитывает обсудить эту тему на саммите НАТО. По словам Трампа, мирное решение сейчас намного ближе, чем люди думают. Он также положительно оценил недавний телефонный разговор с Владимиром Путиным. Ранее в Кремле сообщили, что президенты России и США договорились продолжать контакты в ближайшее время. В России хотят усилить контроль за успеваемостью детей, которые учатся дома. Комитет Госдумы по просвещению предложил закрепить это правило в законе. Как пишет «Коммерсант», такие школьники сейчас должны регулярно проходить промежуточную аттестацию. Однако из-за нечетких требований это происходит не всегда. Предлагается передать контроль за успеваемостью органам местного самоуправления. Эксперты отмечают, что семейное обучение с каждым годом становится все популярнее. Поэтому для него нужны более понятные и единые правила. В российских аэропортах в будущем могут появиться фонтанчики не только с холодной, но и с горячей питьевой водой. Об этом рассказал министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, в некоторых воздушных гаванях уже устанавливают точки с питьевой водой. Идею с разной температурой воды министр позаимствовал у Китая. Там, в аэропортах, пассажиры могут не только набрать воду, но и воспользоваться кипятком, например, чтобы заварить лапшу. Никитин отметил, что подобное решение может появиться в России, в том числе с учетом большого числа китайских туристов. Пермь заняла 47-е место в рейтинге российских городов по уровню средней зарплаты. По данным исследования РИА Новости, средняя номинальная зарплата в столице Прикамья по итогам прошлого года составила 101 тысячу рублей. Как пишет новый компаньон, наиболее высокий уровень дохода в Перми зафиксирован в сфере IT-связи – около 133 тысяч. Лидерами рейтинга стали Южно-Сахалинск, Москва и Красногорск. Самой сложной частью переезда россияне чаще всего называют ремонт и обустройство жилья. Об этом пишет портал News.ru, ссылаясь на результаты исследования. Согласно опросу, с ремонтом сложнее всего справляться 24% участников. Еще 22% назвали главной трудностью сбор и упаковку вещей, а каждый пятый – финансовые расходы. Поиск новой квартиры оказался на 4-м месте. Почти половина опрошенных в последний раз переезжали летом. Главными плюсами называют удобство перевозки вещей и подходящую погоду. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 8 июля в среду в Перми ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, ветер западный слабый. Ночью плюс 17-19 градусов. Завтра днем плюс 25-27.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
8: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
8: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
11: Радио «Альфа».

0: Чем легче настроение, которое в том числе может подарить музыка Радио Альфа, тем, согласитесь, проще дается решение определенных трудовых задач. Минелли только что на 104.1 FM. Далее Оливия Дин с новой песней «So Easy» и Ума Турман на Радио Альфа через пару минут.
1: Реклама. Жилой комплекс «Мир» на шоссе Космонавтов 309А. Что это?
2: Это пространство для активности.
1: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
2: Это пространство для детства.
1: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
2: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
1: Телефон отдела продаж 248-53-34. Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
3: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54. Телефон 234-6004. Геометрия комфорта.
4: Мега-распродажа в Мега-секонд-хенд. 199 рублей, 99 и 50 рублей за вещь. Только с 7 по 10 июля. Мега-секонд-хенд. ТЦ 7 Пятниц.
5: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 295-213. 295-213.
6: Считайте расходы на операцию? Стоп!
7: Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
6: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО 3Z. Лицензия номер LO41-001-26-005-891-65-03-2022-2022 года.
9: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников из гранита и мрамора. «Черный тюльпан» — это современное оборудование, 3D-модель, десятилетний опыт, быстрый и качественный монтаж на всех кладбищах города и края, а также возмещение денежных средств по льготной программе ветеранам боевых действий МВД, ФСБ, ГУФСИН. Звоните 291-95-95.
10: Черный тюльпан. 291-95-95.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Всегда хорошая музыка, Оливия Дин на Радио Альфа. Невероятный вопрос разгадываем всегда по будням после 9 утра, 12+, и по 17 июля. Антон Нагибин разыгрывает наборы куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная Цыпа». Спонсор игры АО «Агросила птицефабрика Пермская». «Важная Цыпа» умеет быстро организовать пикник. Никаких хлопот. Купаты и колбаски можно сразу отправлять прямо на решетку. Не хватило времени на маринад? Не беда. «Важная Цыпа» припасла для вас свои лучшие маринады вкусно и быстро. «Важная Цыпа» – хозяйка пикника. Подробные правила участия в конкурсах «Радио Альфа» на нашем сайте.
1: Реклама.
2: Ах, кухня!

0: Яра на домашнем.
1: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
2: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
3: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
4: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
5: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+. Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
6: ИП «Грикин Виктор Юрьевич», ОГРН П-325-595-896-602.
7: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10. 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
8: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Фитнес-центр «Олимпия» и гриль-бар шашлыков запускают супер-розыгрыш с 7 по 28 июля 2026 года. Занимайтесь фитнесом, выигрывайте сочный шашлык и клубную карту, а еще сертификат на 3000 рублей и легендарный метровый шашлык. Каждый участник получает бесплатный гостевой визит в фитнес-центр «Олимпия». Подробности об организаторе и правилах акции, количество призов, срок и порядке получения в аккаунтах ВКонтакте «Олимпия» и «Шашлыков».
0: Телефон рекламной службы 259 17 00.
10: Радио Альфа.

0: Келли Кларксон на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. 15:32 точные местные. С новостями коротко к этой минуте. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Россия сохраняет готовность к дипломатическому регулированию конфликта на Украине. Об этом интервью журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На маркетплейсах появится обязательная проверка информации о товарах. Как сообщает ТАСС, новое правило утвердило правительство. Перед тем, как карточка появится на сайте, площадка должна будет проверить сведения, которые указал продавец. 58% опрошенных россиян на пенсии хотели бы получать до 50 тысяч рублей за счет собственных сбережений и инвестиций. Об этом сообщает ТАСС на основе исследования. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». В среду, 8 июля, в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер западный слабый. Ближайшей ночью плюс 17-19 градусов. Завтра днем плюс 25-27.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
2: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины в Витаптеке на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах Витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
3: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
4: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3565-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: 0+. Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.

0: этих наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
3: Утром по будням на радио «Альфа».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Спонсор игры АО «Агросила» «Птицефабрика Пермская».
6: Золотая коллекция «Радио Альфа».
5: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
7: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
1: Мам, хочу необычный день рождения.
2: Отлично, идем в мега-арена. 500 квадратных метров виртуальной реальности. До 20 игроков сразу. Идеально для дней рождения, выпускных и корпоративов. Квесты, боевые миссии и космические приключения на выбор.
1: Мама, я тебя люблю! Это был самый крутой день рождения!
2: Мега-арена. Центр праздников и развлечений. Бульвар Гагарина, 46. Ищите нас в 2GIS и Яндекс.Картах. 0+.
3: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
5: Вау, какой у тебя шикарный сад. Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы. Где?
6: А это что?
7: Розы на штамбе.
5: Я тоже хочу.
7: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
5: Куда ехать?
7: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
8: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».
11: Спонсор инструментальной музыки на Радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
12: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 16 часов в Перми. На Радио Альфа с новостями Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Министерство юстиции предложило увеличить порог задолженности, при котором возможно арестовать имущество должника. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на информацию ведомства. Пороговую сумму, при которой арест имущества не допускается, предлагается увеличить с 3 до 10 тысяч рублей. Кроме того, министерство планирует ограничить арест имущества должника только суммой его задолженности. Предлагаемые изменения в порядок взыскания имущества помогут достичь баланса между правами взыскателя и должника, исключая ситуации, когда граждане сталкиваются с излишними ограничениями, такими как блокировки всех средств на счете или запрет на регистрационные действия с имуществом. В России готовится к испытаниям первого отечественного высокоскоростного поезда. Как сообщил министр транспорта Андрей Никитин, основной площадкой для них станет участок будущей магистрали от Зеленограда до Твери. Сейчас там создают инфраструктуру для запуска поездов. Министр отметил, что для движения со скоростью до 400 км в час недостаточно просто построить новые дороги. Необходимы специальные системы управления, электроснабжение и принципиально новый подвижной состав. По словам Никитина, высокоскоростные поезда особенно эффективны на расстоянии до 1500 километров. Минцифры запустила приложение «Госскан» для проверки данных по QR-коду из госуслуг. С его помощью сотрудники организации и индивидуальные предприниматели смогут быстро подтвердить возраст человека, его льготный статус или другие сведения. Например, посетитель при необходимости показывает QR-код в приложении, а сотрудник считывает его через «Госскан» и видит результат проверки на экране. Ведомство подчеркивает, что данные гражданина на устройстве сотрудника не сохраняются. Приложение также может работать с машиночитаемыми доверенностями, которые оформляются через портал госуслуги. Исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов объяснил, что включение сирен означает сигнал внимания всем и требует от жителей немедленно принять меры безопасности. По его словам, если режим беспилотной опасности предупреждает о потенциальной угрозе, то сирена включается при риске пролета беспилотника над территорией города. Власти рекомендуют при звуке сирен укрыться в помещении без окон и следить за официальными сообщениями. На улице следует укрыться в цокольном этаже здания, в подземном переходе или паркинге, а при обнаружении беспилотника сообщить об этом по телефону 112. В Госдуме предложили официально выделить профессиональное выгорание как отдельное состояние, связанное с хроническим стрессом на работе. С такой инициативой депутаты обратились к министру здравоохранения, сообщает РИА Новости. Авторы обращения считают, что это позволит учитывать проблему в медицинской, статистической и клинической практике. Речь идет не только о самом состоянии человека, но и о профилактике хронического стресса на работе. По мнению депутатов, такой подход поможет лучше связать между собой систему здравоохранения, охрану труда и программы поддержки здоровья сотрудников. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 8 июля в среду в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, слабые температуры сегодняшней ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Перми плюс 25.
2: Реклама. Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
3: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
2: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Мега-распродажа в Мега-секонд-хенд. 199 рублей, 99 и 50 рублей за вещь. Только с 7 по 10 июля. Мега-секонд-хенд. ТЦ 7 Пятниц.
4: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
5: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
4: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
5: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
4: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
6: Ай, в этом костюме как в бане.
7: Пап, ты чего? В Мэнслуке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
8: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
9: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
8: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
7: В Мэнслуке.
4: Мэнслук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
10: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: плюс 17-19, завтра днем 25-27 градусов. Сейчас в Перми плюс 24.
1: Реклама.
2: Отдыхай тело и душа.
3: Да чего же хороша банька наша.
4: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
3: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
4: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
3: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» в невероятном опросе 12+, после 9 утра по будням выигрываете набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа». Спонсор игры АО «Агросила птицефабрика Пермская». «Важная цыпа» умеет быстро организовать пикник. Никаких хлопот. Купаты и колбаски можно сразу отправлять прямо на решетку. Не хватило времени на маринад? Не беда. «Важная цыпа» припасла для вас свои лучшие маринады. Вкусно и быстро. «Важная цыпа». Хозяйка пикника.
1: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25.
2: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
3: Лето в разгаре. И Мебелева дарит праздник. Фестиваль «Белые ночи» уже здесь. Огромные скидки, подарки каждому, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей. Только представь, любимый диван, теплые летние вечера. Пора воплотить мечту в реальность. Фестиваль «Белые ночи» уже в Мебелева. И главный приз ждет именно тебя. Улица Энергетика, 37.
4: Подробности об организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, действия и порядки получения минимум цены Мебелева. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
5: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
6: Нормальная канализация. Та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно. Папа Септик. Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
7: ИП Григин Виктор Юрьевич. ОГРНП 325-595-8096-602.
8: Эх, я совсем забыл замариновать шашлык. Будем есть одни овощи.
9: Не переживай, я взяла важную цыпу.
8: Ту самую?
9: Ага. Шашлык в пикантном маринаде, мини-колбаски и купаты. Можно сразу на решетку.
8: Ммм, вкуснотища.
10: Важная цыпа. Хозяйка пикника. Продукция АО «Агросила». Птицефабрика «Пермская». Для гриля, мангала и к любому столу.
11: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины. Если время или ДТП изменили его внешний вид, в АБС Авто мы вернем ему прежний вид. Уберем царапины и вмятины, восстановим геометрию кузова и выполним качественную покраску. АБС Авто. Новостание 24. Звоните 292-1493. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
12: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
13: Золотая коллекция. Радио «Альфа».

0: Радио Альфа 104.1 FM. В Перми 17:02. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Минпромторг прорабатывает возможность введения утилизационного сбора на железнодорожную технику. Об этом глава ведомства Антон Алиханов заявил на международной промышленной выставке «Инопром». По словам министра, Минпромторг постоянно ищет источники пополнения бюджета и ресурсы для поддержки промышленности. В частности, в России уже работает утилизбор на колесную и самоходную технику. Утилизбор – это единовременный платеж для производителей-импортеров, который они обязаны уплачивать за каждый произведенный или ввезенный на территорию страны транспорт. Российским абитуриентам могут позволить выбирать между ЕГЭ и дополнительными вступительными испытаниями, то есть внутренними экзаменами, об этом пишет «Известия». С инициативой выступил зампредседателя Комитета Госдумы по строительству ЖКХ Александр Аксененко. Он считает, что это позволит снизить стресс для выпускников и отказаться от двойной проверки знаний, а также сделать систему приема более прозрачной. Если инициативу примут, то часть региональных вузов, вероятно, перейдет на отбор только по ЕГЭ, говорится в статье. Стоимость потребительской корзины россиян по итогам июня составила 8 992 рубля. С начала года ее стоимость увеличилась почти на 5%. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на аналитиков. По их данным, структура изменения стоимости потребительской корзины в первом полугодии распределилась следующим образом. Около 38% общего прироста пришлось на овощи и фрукты, 24% обеспечили мясо и птица, 15% сформировали молочные продукты, 10% пришлось на хлеб и крупы, 8% обеспечили рыбы и морепродукты. Оставшиеся 5% распределились между сахаром, маслами, специями и другими продуктами. В Пермском крае жители сдали в экопункт про ТКО более 200 килограммов рентгеновских снимков. Экопункт находится на парковке у ТРЦ «Планеты», работает ежедневно с 10 утра до 8 вечера. Как сообщили в Министерстве ЖКХ Пермского края, старые рентгеновские снимки – это не просто ненужная пленка. Они содержат серебро, которое после переработки возвращается в производство и используется в медицине, электронике, электротехнике, химической промышленности и ювелирном деле. Благодаря жителям Прикамья удалось вернуть во вторичный оборот около 300 граммов серебра. Почти каждый третий работающий россиянин за последний год ни разу не уходил на больничный, даже когда чувствовал себя плохо. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследования. Чаще всего люди объясняют это нежеланием терять в доходе. Многие также не хотят выпадать из рабочего процесса или говорят, что им некому передать свои дела. Те, кто все же оформляет больничный, обычно отсутствуют на работе недолго. Чаще всего на восстановление уходит от 4 до 7 дней. Главной причиной остаются простудные заболевания. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 8 июля в среду в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, слабые температуры, сегодняшней ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Перми плюс 23.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в Центре металлокровли.
5: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Рад приветствовать вас на радио Альфа 104.1 FM, с которым не только хорошо работается, но и отдыхается.
1: Охота на отдых.
0: На радио Альфа продолжается охота на отдых. Это конкурс, в котором каждую пятницу весь июль можно выиграть сертификат на отдых в парк-отеле «Зеленина». Как принять участие в конкурсе? Рассказываю. Ловите специальный сигнал «Охота на отдых» на радио Альфа. Отмечайте его смайликом в виде домика в МАКС радио Альфа. И вы в игре 12+. Сигнал звучит трижды в день по будням. И, пожалуйста, вместе с домиком отправляйте еще и свой номер телефона. У многих он может быть скрыт. Первый финал «Охоты на отдых» в пятницу 10 июля в 15:10. Победителя из списка участников будем определять с помощью генератора случайных чисел. Его имя и 4 последние цифры в номере телефона назовем в эфире. Но для того, чтобы приз стал вашим, необходимо обязательно откликнуться обратным звонком в течение 10 минут. Если победитель прослушал свою фамилию, мы выбираем следующего. Номер телефона МАКС Радио Альфа 8-906-3-8-104-1. Партнер конкурса – ИП «Михалев Александр Владимирович». На правах рекламы. Уникальный парк-отель «Зеленина» с концепцией путешествий по миру. Каждый домик – это отдельная страна. От солнечной Мексики и уютной Сицилии до экзотической Танзании и романтичного Бали. Десятки фотозон и даже своя Эйфелева башня. «Зеленина» в 15 минутах от центра Перми. Колый мыс, улица Апрельская, 51. Условия игры «Охота на отдых» на сайте alfa.fm.ru.
1: Охота на отдых.
2: Реклама. Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
4: Красота! Где ты такие нашла?
3: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекция хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
5: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в МАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
6: Считайте расходы на операцию. Стоп.
7: Хрусталик-операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
8: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ПО 3Z. Лицензия номер LO41-001-1026-005-891-65-03-2002-2022 года.
10: Выбор огромный. А он один? Спешите в дивный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил. Стил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по заказу в Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Посмотрим, что сейчас на пермских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 4 балла они загружены. Сильнее всего на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов, на Космонавта Леонова от Карпинского до Связева, на Компросе от Монастырской до Екатерининской, на Стахановской от Снайперов до Мира.
9: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

Красота предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому.

Оно не скучает, оно умирает со скуки. Я же знал, что все этим кончится. Со всеми случается. Всему цена одиночества.

0: Реклама.
1: Статус не доказывают, его выбирают. Новый дом Ultima City. Новый центр твоей жизни. Квартиры бизнес-класса с отделкой под ключ. Застройщик АО СЗ «Кортрос» Пермь. Подробности на сайте perm.kortros.ru или в офисе продаж на Куйбышева 61. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
2: Мега-распродажа в Мега-секонд-хенд! 199 рублей, 99 и 50 рублей за вещь! Только с 7 по 10 июля. Мега-секонд-хенд! ТЦ 7 Пятниц!
3: Мам, хочу необычный день рождения!
4: Отлично! Идем в Мега-арена. 500 квадратных метров виртуальной реальности. До 20 игроков сразу. Идеально для дней рождения, выпускных и корпоративов. Квесты, боевые миссии и космические приключения на выбор.
3: Мама, я тебя люблю! Это был самый крутой день рождения!
4: Мега-арена. Центр праздников и развлечений. Бульвар Гагарина, 46. Ищите нас в 2GIS и Яндекс.Картах. 0+.
5: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
6: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». О, Гудбой, город Пермь, улица Красного, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 259 17 00.
8: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 17:30, новости коротко на Радио Альфа. Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Дипломатическое урегулирование конфликта на Украине является более предпочтительным для России, как пишет РТ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Генетическое тестирование эмбрионов перед ЭКО теперь предоставляется в России бесплатно по полису ОМС. Об этом РИА Новости рассказал председатель Федерального фонда обязательного медстрахования Илья Баланин. Ягоды, шашлык, окрошка лидируют в списке самых любимых летних блюд. Абсолютным лидером стали свежие ягоды и фрукты. Россияне отметили, что в любое другое время, кроме лета, фрукты и ягоды безвкусные и очень дорогие. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В среду 8 июля в Перми облачно, с прояснениями будет, осадков не ожидается. Ветер западный, слабая температура, предстоящей ночью +17-19, завтра днем 25-27 градусов.

0: Реклама. Жилой комплекс «Мир» на шоссе космонавтов 309А. Что это?
1: Это пространство для активности.
0: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
1: Это пространство для детства.
0: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
1: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
0: Телефон отдела продаж 248-53-34. Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
1: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов, сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
3: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
2: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
4: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
5: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: 0+. Ах, кухня!

0: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников с гравировкой, портретов, икон и памятных надписей.
2: 3D-моделирование, доставка, быстрый и качественный монтаж, установка на всех кладбищах города и края.
1: Более 9 лет на рынке ритуальных услуг.
2: Заказав памятник в компании «Черный тюльпан», вы получаете гарантию качества по низким ценам.
1: Найдете дешевле? Снизим цену. Звоните 291-95-95.
2: 291-95-95.
3: Где в Перми скопились самые длинные пробки, сейчас расскажу. В целом движение в городе по данным Яндекс.Карт загружено на 6 баллов из 10. На Промышленной пробка почти на 20 минут от Южного обхода до шоссе Космонавтов. Затор минут на 10-12 на Стахановское, шоссе Космонавтов до Мира, на Космонавта Леонова, от Вторынка до Свиязева, на шоссе Космонавтов от Западного обхода до Промышленной, на Свиязева от композитора Глинки до Черданской, от Карпинского до Космонавта Леонова.
4: Радио Альфа, 104.1 FM.
5: Золотая коллекция. Радио Альфа.
3: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт Пермь».
6: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте перм.клиникаэксперт.ру.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 18:02. Радио Альфа, новости. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Все медицинские учреждения в России перешли на электронные медкарты пациентов. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Помимо этого, в некоторых регионах, в том числе в Липецкой области, уже применяется программное обеспечение СИИ, которое выявляет риски развития сердечно-сосудистых осложнений, в том числе конфигурирует набор мер профилактики сосудистых катастроф и помогает врачу сформировать клинические рекомендации для пациента. Министр добавил, что существуют программы СИИ, которые используются скорой помощью. КПРФ выступила с инициативой сделать бессрочную господдержку семьям с детьми по погашению ипотеки. Предлагается, что государство будет полностью или частично гасить обязательства по ипотеке тем лицам, у кого, начиная с 1 января 2019 года родился второй ребенок, либо был усыновлен второй или последующий ребенок. Такой законопроект направлен на отзыв правительства, сообщает газета.ру. Мера предусматривает также увеличение государственной выплаты на погашение ипотеки до 1 000 000 рублей для семей с детьми. Авторы инициативы уверены, что все это поспособствует улучшению демографической ситуации, повышению доступности жилья для семей с детьми, а также усилению социальной защищенности граждан. В Роспотребнадзоре перечислили регионы с максимальной заболеваемостью корью. В прошлом году самые высокие показатели зафиксированы в Дагестане, Томской области и Москве. В целом по стране отмечается снижение числа заразившихся. Как пишет ТАСС, пик заболеваемости пришелся на 2024 год, когда в стране выявили более 22 тысяч случаев. В прошлом году отметили спад заболеваемости. По итогам прошлого года в России зарегистрировано более 6 тысяч случаев кори. Пермская открытая школа проводит аукцион на поставку оборудования для изучения беспилотников. Образовательное учреждение купит 8 учебных квадрокоптеров для получения учениками навыков по дистанционному управлению БПЛА и первичных навыков пилотирования, а также 2 квадрокоптера с визуальным наблюдением и 2 с функцией программирования. Плюс приобретет еще 30 мини-коптеров, 5 коптеров для визуального управления и кабинетных соревнований, 5 коптеров с видеокамерой для FPV-управления и ночного пилотирования и защитную клетку. Срок поставки до 20 августа, максимальная цена контракта – 3 100 000. Несмотря на нейросети и цифровые сервисы, молодые россияне по-прежнему используют ритуалы перед важными экзаменами. Как пишет Афиша Дейли со ссылкой на исследование, так поступает почти 6 из 10 участников опроса. При этом многие не считают такие привычки чем-то сверхъестественным, скорее они помогают успокоиться и справиться с волнением. Более половины респондентов вспомнили хотя бы один случай, когда примета, как им показалось, действительно сработала. Появляются и новые цифровые ритуалы. Самые популярные – загадать желание, заметив на часах одинаковые цифры, например, 11.11 или 22.22. Многие также сохраняют счастливые картинки, песни и видео и меняют заставку в телефоне перед экзаменом. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 8 июля в среду в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, слабые температуры. Сегодняшней ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Перми плюс 23.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация». Ваше место силы. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
3: ООО «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
4: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
5: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
6: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
7: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс Париж.
8: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном. Мексиканский ресторан. Панорамная сауна, сабборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. «Зеленина». Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
9: Посмотрим, насколько к настоящему моменту загружены пермские дороги. На 5 баллов по данным Яндекс.Карт плотное движение в городе. Стахановское шоссе Космонавтов до Мира стоит. Скорость потока не превышает 5 км в час. Задержаться можно минут на 15. Затруднение минут на 10-12 на Космонавта Леонова от Карпинского до Космонавта Беляева, на Николая Островского от Народа Вольческой до Екатерининской, еще на Карпинского от моста до Стахановской, на Свиязева от Космонавта Леонова до Карпинского и в обратном направлении, на Компросе от Пушкина до Советской, от Монастырской до Екатерининской.
10: Радио Альфа. 104.1 FM.

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Реклама.
1: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
2: Брехня.
1: Серега, покажи.
3: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
4: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
5: ИП Грин Виктор Юрьевич, ОГРНП 325-593-8096-602.
6: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении, в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
7: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
8: На одну курицу весом где-то.
7: Новая кухня. Отличный повод чаще ужинать дома. Евразия. Героев Хасана 56.
9: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник» – оперативные, стабильные поставки по заявкам. Любые объемы – система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник» – удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-подшипник», улица Хрустальная, 34.
10: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
11: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
12: Утром по будням на радио «Альфа».
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Спонсор игры АО «Агросила», птицефабрика «Пермская».
15: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Все знают, что янтарь – это застывшая смола древних деревьев, и что он может быть очень ценным. Однако есть несколько фактов о янтаре, которые до сих пор могут показаться удивительными. Сегодня янтарь. Большинство считает янтарь смолой сосен, но балтийский янтарь, который называется сукцинит, образовался из смолы вымершего дерева, которое биологически ближе к современным тропическим кипарисам и араукариям, а не к северным соснам. Янтарь появился из-за глобального потепления 45 миллионов лет назад. Деревья буквально потели из-за жары и гипервлажности, выделяя смолу как защиту. В янтаре содержится янтарная кислота – мощный природный биостимулятор. Смолы защищают деревья от бактерий и грибков, и это свойство сохранилось в янтаре. До изобретения антибиотиков порошок из янтаря использовали для дезинфекции ран. В средневековой Европе по этой же причине из крупных кусков янтаря вытачивали сосуды для хранения лекарств. В янтарном сосуде лекарства не портились месяцами. Древние греки называли янтарь словом «электрон», поскольку янтарь создает статическое электричество. Собственно, само слово «электричество» теперь тоже связано с янтарем. Подделывать янтарь начали еще в Римской империи. Его делали из вареного козлиного сала с добавлением красителя и дешевой канифоли. Скорее всего, именно из такой имитации было сделано большинство амулетов-гладиаторов. Они считали, что янтарь отводит смертельные удары и предотвращает заражение крови при ранениях, и стремились иметь янтарный оберег. Настоящий янтарь можно поджечь обычной спичкой. Он будет гореть и приятно пахнуть хвоей. Янтарь может быть секретным ингредиентом лака, которым покрывали скрипки кремонские мастера, в том числе Страдивари. Расплавленный при высоких температурах янтарный порошок создает идеальное резонирующее покрытие для дерева. И что на первом месте? Существует черный янтарь, окаменевшая древесина древних араукарий, которая под воздействием морской воды превратилась в плотный янтарный уголь. Этот материал называется гагат. Он теплый на ощупь и тоже электризуется.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» в невероятном опросе 12+, после 9 утра по будням выигрываете набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа». Спонсор игры АО «Агросила птицефабрика Пермская». «Важная цыпа» знает, что нужно на пикнике. Все уже придумано за вас. Осталось только пожарить. Колбаски и купаты от «Важной цыпы» понравятся всей семье. Будут сочными и ароматными. Шашлык прожарится равномерно, сочно и с аппетитной золотистой корочкой. «Важная цыпа» – хозяйка пикника.
1: Реклама. Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
2: Считайте расходы на операцию? Стоп!
3: Хрусталик-операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
2: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО 3Z. Лицензия номер
4: ЛО-41-001-10-26-005-891-65-05-2022 года. Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
5: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: 0+.
7: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
8: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А. 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
9: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников из гранита и мрамора. «Черный тюльпан» – это современное оборудование, 3D-моделирование, 10-летний опыт, быстрый и качественный монтаж на всех кладбищах города и края, а также возмещение денежных средств по льготной программе ветеранам боевых действий МВД, ФСБ, ГУФСИН. Звоните 291-95-95.
10: «Черный тюльпан». 291-95-95.
0: На радио «Альфа» снова дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, сейчас движение в Перми загружено на 6 баллов из 10. Почти 20-минутная пробка на Стахановское, шоссе Космонавтов до улицы Мира. Заторы минут на 15 на Сибирской от Советской до Революции, на Попова от Пушкина до Ленина, на Николая Островского от Народовольческой до Екатерининской.
11: Радио «Альфа» 104.1 FM.
12: Золотая коллекция. Радио «Альфа».

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины. Если время или ДТП изменили его внешний вид, в АБС Авто мы вернем ему прежний вид. Уберем царапины и вмятины, восстановим геометрию кузова и выполним качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292-1493. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.

0: Фитнес-центр «Олимпия» и гриль-бар «Шашлыков» запускают супер-розыгрыш с 7 по 28 июля 2026 года. Занимайтесь фитнесом, выигрывайте сочный шашлык и клубную карту, а еще сертификат на 3000 рублей и легендарный метровый шашлык. Каждый участник получает бесплатный гостевой визит в фитнес-центр «Олимпия». Подробности об организации и правилах акции, количество призов, срок и порядки получения в аккаунтах ВКонтакте «Олимпия» и «Шашлыков».
1: Любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
2: Красота! Где ты такие нашла?
1: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
3: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».
6: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
7: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 19 часов 1 минута. С новостями на Радио Альфа Зара Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Правительство одобрило законопроект, предусматривающий привлечение солдат-срочников для усиления воинских подразделений Федеральной противопожарной службы МЧС. Призванные военнослужащие будут задействованы в тушении пожаров и проведении специальных операций, сообщили ведомости со ссылкой на источники в правительственных структурах. Если ранее их полномочия ограничивались охраной закрытых территорий, режимных и особо важных объектов, то новые нормы позволят им осуществлять деятельность на территории населенных пунктов и в различных организациях. Законопроект, который вводит окончательный запрет на взыскание свыше 400 тысяч рублей по ОСАГО, не вызвал возражений со стороны госорганов, об этом пишет «Известия» со ссылкой на Центробанк, Минфин и Минэкономразвитие. Как отмечает издание, в данный момент некоторые страховые компании через судебные разбирательства выплачивают суммы, которые значительно превышают установленный законом предел по ОСАГО. Миноборнауки назвали минимальный уровень знаний истории для студентов. Разработан перечень важнейших событий, фактов и ключевых фигур, которые должны знать все учащиеся. Речь идет о направлении и специфике исторического развития России с древнейших времен до наших дней, пояснили в ведомстве. Там добавили, что проект программы исторического минимума подготовлен совместно с Российским историческим обществом. В Перми на улице Ленина, 36, в помещении бывшего музыкального магазина «Мелодия» и особняке откроется ресторан. Он будет включать три зала и будет рассчитан на 110 посадочных мест. В летнее время здесь появится терраса на крыше. Владельцы ресторана отреставрировали исторические постройки. Так, в помещении бывшей «Мелодии» в ходе реставрации открылись купольные своды. В отдельных местах для их расчистки пришлось снять до 10 сантиметров штукатурки. Во втором здании после реставрации удалось организовать полноценный второй уровень, элементы стен и барных стоек имитирует фактуру Уральских гор. Первый и второй этажи соединяет парящая лестница. Инвестиции в проект составили 95 миллионов рублей. Россияне все чаще отправляются в поездки вместе с домашними животными. Как сообщает Российский союз туриндустрии, сегодня питомцев готовы принять уже около четверти отелей в стране. Больше всего гостиниц, открытых для гостей с животными, работает в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Московской области. Чаще всего туристы приезжают с собаками, но случается, что в отелях также останавливаются с кошками и даже птицами. Особенно востребованы такие поездки летом. По словам эксперта, владельцы животных ценят места, где к питомцам относятся спокойно и не пытаются поселить гостей в худшие номера за дополнительную плату. Для заселения обычно нужен ветеринарный паспорт с действующими прививками. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 8 июля в среду в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, слабые температуры сегодняшней ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Перми плюс 25.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама. Жилой комплекс «Мир» на шоссе космонавтов 309А. Что это?
1: Это пространство для активности.
0: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
1: Это пространство для детства.
0: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
1: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
0: Телефон отдела продаж 248-53-34. Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
2: Мега-распродажа в Мега-секонд-хенд! 199 рублей, 99 и 50 рублей за вещь! Только с 7 по 10 июля. Мега-секонд-хенд! ТЦ 7 «Пятниц».
3: Ай, в этом костюме как в бане.
4: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
5: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
6: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
5: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
4: В Мэнс Луке.
7: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
10: Этот красавчик свободен?
8: Но получит его только зрительницы домашнего.
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
8: Женский доктор.
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
8: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. По будням в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
13: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины Витаптеки на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах Витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 127-00-166-453. Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников с гравировкой, портретов, икон и памятных надписей.
14: 3D-моделирование, доставка, быстрый и качественный монтаж, установка на всех кладбищах города и края.
13: Более 9 лет на рынке ритуальных услуг.
14: Заказав памятник в компании «Черный тюльпан», вы получаете гарантию качества по низким ценам.
13: Найдете дешевле? Снизим цену. Звоните 291-95-95.
14: 291-95-95.
15: Пора рассказать снова о ситуации на пермских дорогах. К этой минуте они загружены на 4 балла. Самые серьезные затруднения, по данным Яндекс.Карт, на шоссе Космонавтов от спорткомплекса до Свиязева, на Стахановское шоссе Космонавтов до улицы Мира, на бульваре Гагарина от Южной Дамбы до Старцева.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
2: Звоните 204-61-77.
3: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
4: О, любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
5: Красота. Где ты такие нашла?
4: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
6: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
7: Самое яркое событие лета уже в Мебелево. Фестиваль «Белые ночи» в самом разгаре. Скидки, подарки, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей на новую мебель. Представь, новый диван, мягкий свет, уютный вечер. Все это ближе, чем кажется. Скидки, подарки и 30 тысяч рублей на мебель ждут тебя на фестивале «Белые ночи» в Мебелево. Приезжай. Улица Энергетика, 37. Подробности о организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, месте и порядке получения в мебельном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
8: Эх, я совсем забыл замариновать шашлык. Будем есть одни овощи.
9: Не переживай, я взяла важную цыпу.
8: Ту самую?
9: Ага. Шашлык в пикантном маринаде, мини-колбаски и купаты. Можно сразу на решетку.
8: Вкуснотища.
10: Важная цыпа. Хозяйка пикника. Продукция АО «Агросила». Птицефабрика «Пермская». Для гриля, мангала и к любому столу.
11: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
12: Последняя на сегодня дорожная сводка на радио «Альфа». На 4 балла загружена сейчас движение в Перми по данным Яндекс.Карт. Пробка больше, чем на 20 минут скопилась на шоссе Космонавтов от спорткомплекса до Свиязева. Заторы в пределах 10 минут на улице Мира от дома номер 101 до шоссе Космонавтов на Стахановской от снайперов до Мира.
13: Радио «Альфа». 104.1 FM.
14: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
12: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» УО «Клиника Эксперт Пермь».
15: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
2: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
1: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
0: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
3: Телефон 236-64-77.
4: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
5: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины –

0: собственную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
2: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранец 106-694-783-57.
3: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
4: Вау, какой у тебя шикарный сад! Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы! Где? А это что?
5: Розы на штамбе.
4: Я тоже хочу.
5: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
4: Куда ехать?
5: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
6: Телефон рекламной службы 259-1700.
1: Радио Альфа.
6: Инструментальная музыка на радио Альфа.

0: В Перми 8 часов вечера. Вы слушаете Радио Альфа с новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Российские компании и сотрудники могут по взаимному согласию перейти как на 4-дневную, так и на 6-дневную рабочую неделю. Об этом РИА Новости заявил министр труда Антон Котяков. По его словам, действующее трудовое законодательство позволяет гибко регулировать режим занятости. Подходящий график можно закрепить в коллективном договоре или согласовать с конкретным работником. Котяков отметил, что каждая компания может самостоятельно выбрать формат работы, который ей подходит. Крупнейшие российские банки повысили ставки по краткосрочным вкладам, несмотря на снижение ключевой ставки, об этом пишет РБК со ссылкой на данные аналитиков. Средняя максимальная ставка по депозитам на 3 месяца в 10 крупнейших банках выросла до 13,35% годовых. При этом вклады на более долгий срок, наоборот, стали немного менее доходными. Ставки по депозитам на полгода снизились до 13%, а по годовым вкладам до 12% годовых. Минздрав анонсировал обновленный порядок выдачи медсправок и заключений. С 1 сентября их смогут получить не только сами пациенты, но также их родители, братья и сестры. Новый приказ министерства вводит понятие «близкие родственники», а также возможность передачи документов иным лицам. Медицинские заключения разрешат выдавать в произвольной форме, если этого не запрещает закон. Также не нужно будет получать согласие лица на выдачу справки в электронном виде. Как пишет РИА Новости, справки и заключения теперь можно будет получить только при условии, что соответствующая информация уже содержится в медицинской документации пациента. Ученые Пермского политеха попытались спрогнозировать победителей чемпионата мира по футболу с помощью искусственного интеллекта. Три разные модели назвали фаворитом турнира сборную Франции. Один алгоритм опирался на уже сыгранные матчи результаты французов на групповом этапе, другой учитывал больше факторов, в том числе букмекерские оценки, компьютерные симуляции и прогнозы, которые ранее использовались на чемпионатах мира. При этом специалисты подчеркивают, относиться к таким расчетам слишком серьезно не стоит. В футболе всегда остается место случайности, которое может изменить ход турнира. Россияне все чаще покупают кормовые добавки для домашних животных. За первые 4 месяца этого года на них потратили около 2 миллиардов рублей. Это на 14% больше, чем за тот же период прошлого года, пишет Коммерсант. Речь идет, например, о пробиотиках, омега-3 и комплексах для суставов. Раньше их приобретали, когда у питомца уже возникали проблемы со здоровьем. Теперь владельцы животных все чаще покупают такие средства регулярно. По мнению экспертов, рост спроса связан с увеличением доли домохозяйств питомцами и гуманного отношения к ним. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ИП Давлетшин Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 8 июля в среду в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный слабый. Ближайшей ночью плюс 17-19 градусов, завтра днем плюс 25-27.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица. Черепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Компания BMW официально заявила, что не имеет отношения к автомобилям, которые сейчас собирают в Калининграде. Концерн предупредил покупателей о технических рисках. Речь о премиальных кроссоверах X5, X6 и X7. Их выпускают на заводе «Автотор» с начала прошлого года, и в 2025-м в России продали 145 таких машин. Их главная особенность – в паспорте стоит свежий год выпуска, но внешность осталась старой, дорестайлинговой. Дело в том, что их собирают из машинокомплектов, которые остались на складах еще с 2020. 22-го. При этом в базах Росстандарта на машины оформлены новые сертификаты, но в графе «Поставщик компонентов» само ведомство поставило прочерк. Цена таких авто от 20 миллионов рублей, в целом на несколько миллионов дешевле, чем машины, привезенные по параллельному импорту. Однако они полностью отключены от официальных серверов в Германии. Их программное обеспечение изменено локально. Российские продавцы называют это плюсом, ведь такую машину невозможно заблокировать дистанционно.
0: Радио Альфа.
3: Реклама.
4: Статус не доказывают, его выбирают. Новый дом Ultima City. Новый центр твоей жизни. Квартиры бизнес-класса с отделкой под ключ. Застройщик АО СЗ «Кортрос Пермь». Подробности на сайте perm.kortros.ru или в офисе продаж на Куйбышева 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент.
6: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: О, «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б, Огранин, 106. 694 783 57.
9: Фитнес-центр «Олимпия» и гриль-бар шашлыков запускают супер-розыгрыш с 7 по 28 июля 2026 года. Занимайтесь фитнесом, выигрывайте сочный шашлык и клубную карту, а еще сертификат на 3000 рублей и легендарный метровый шашлык. Каждый участник получает бесплатный гостевой визит в фитнес-центр «Олимпия». Подробности об организации и правилах акции, количество призов, срок действия и порядке их получения в аккаунтах ВКонтакте «Олимпия» и «Шашлыков».
10: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников из гранита и мрамора. «Черный тюльпан» – это современное оборудование, 3D-моделирование, 10-летний опыт, быстрый и качественный монтаж на всех кладбищах города и края, а также возмещение денежных средств по льготной программе ветеранам боевых действий МВД, ФСБ, ГУФСИН. Звоните 291-95-95.
11: «Черный тюльпан» 291-95-95.
0: Телефон рекламной службы 259 17 00.
1: Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, вы можете столкнуться с ситуацией выбора, в которой потребуется компромисс, и может оказаться, что вы к нему не готовы. Тельцы, благополучно уладятся проблемы, возникшие накануне. Будьте выше ситуации, и она быстро сойдет на нет. Близнецы, на вашем горизонте появится или уже появился человек, готовый стать для вас опорой и поддержкой. Доверьтесь ему и своим предчувствиям. Раки, ваша защита будет ослаблена, поэтому не стоит рисковать. В том числе лучше поберечь здоровье. Львы, вашей главной опорой будут ваши личные таланты и способности. Не рассчитывайте на помощь других, она, скорее всего, усложнит. Девы, возможны технические сбои и помехи, особенно если вы задумаете что-то, чего раньше не делали. Проверяйте все механизмы и электронику. Весы, сиюминутный успех может обернуться проблемами в далекой перспективе. Постарайтесь не упускать из виду будущее. Скорпионы, вы можете оказаться между молотом и наковальней. Не лезьте в чужие конфликты и не пытайтесь хитрить и выгадывать. Стрельцы, вы можете извлечь из сложившейся ситуации двойную пользу. Решите насущный вопрос и обзаведетесь полезными связями. Козероги, чем четче вы будете соблюдать правила, тем лучше будет результат. Это день понятной иерархии, традиций и устойчивого качества. Водолеи, радикального поворота событий ждать не стоит. День может пройти в вынужденном ожидании или колебаниях.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 8 июля в среду в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер западный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19 градусов. Завтра днем в Перми плюс 25-27.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга.

артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perim.клиникаэксперт.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 8 июля в среду в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер западный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19 градусов. Завтра днем в Перми плюс 25-27.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM.
1: Радио Альфа.
2: Oh, Father, tell me.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».
2: Кружит земля

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, вы можете столкнуться с ситуацией выбора, в которой потребуется компромисс, и может оказаться, что вы к нему не готовы. Тельцы, благополучно уладятся проблемы, возникшие накануне. Будьте выше ситуации, и она быстро сойдет на нет. Близнецы, на вашем горизонте появится или уже появился человек, готовый стать для вас опорой и поддержкой. Доверьтесь ему и своим предчувствиям. Раки, ваша защита будет ослаблена, поэтому не стоит рисковать. В том числе лучше поберечь здоровье. Львы, вашей главной опорой будут ваши личные таланты и способности. Не рассчитывайте на помощь других, она, скорее всего, усложнит. Девы, возможны технические сбои и помехи, особенно если вы задумаете что-то, чего раньше не делали. Проверяйте все механизмы и электронику. Весы, сиюминутный успех может обернуться проблемами в далекой перспективе. Постарайтесь не упускать из виду будущее. Скорпионы, вы можете оказаться между молотом и наковальней. Не лезьте в чужие конфликты и не пытайтесь хитрить и выгадывать. Стрельцы, вы можете извлечь из сложившейся ситуации двойную пользу. Решите насущный вопрос и обзаведетесь полезными связями. Козероги, чем четче вы будете соблюдать правила, тем лучше будет результат. Это день понятной иерархии, традиций и устойчивого качества. Водолеи, радикального поворота событий ждать не стоит. День может пройти в вынужденном ожидании или колебаниях. Рыбы, возможны нештатные ситуации. Также буйным цветом расцветут подозрения и претензии как к вам, так и с вашей стороны.
0: Радио Альфа.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 8 июля в среду в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер западный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19 градусов. Завтра днем в Перми плюс 25-27.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Мы всегда онлайн на alfa.fm.ru.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: встретимся как-то в центре. И поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Доброй ночи, Пермь.
2: Радио.

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: глаза.
1: Радио «Альфа». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.